другой стороны, от этого я начинал любить ее все сильнее и сильнее, и моя воля уходила неизвестно куда, словно стиснутая паутиной ее слов. «Вы думаете, сказки все врут?» — воодушевилась девушка. Наверное, у нее давно не было такого благодарного слушателя. Ничего подобного. Это мудрость веков. Вот, к примеру, легенда о живой и мертвой воде. Последнее сейчас просто полно. Природу сильно загадили, во всех газетах пишут. От яда химикатов и удобрений масса заболеваний, вплоть до генетических, наследственных. Сточные воды переполняют водоемы. Пожалуйста, кишечные болезни. Еще примеры нужны? Пожалуйста. Мы обрабатываем сейчас пестицидами 87% сельскохозяйственных земель, больше всех в мире. И подавляющая часть препаратов до мишеней, сорняков и вредителей не доходит. Зато губит ни в чем не повинных соседей, отравляя окрестную почву, реки, озера. Ущерб рыбному хозяйству страны от химического загрязнения водоемов выражается многомиллионными цифрами. Оно повинно в третьей гибели рыб в наших пресных водоемах. Пчелы опыляют большинство цветковых растений, но гибнут от пестицидов. Ежегодный убыток для нашей казны – миллиарды. А если сдобрить воду травами? Знать надо только, какими и в каких количествах. Вот в чем наука. Тогда не просто живая вода, эликсир получается. И он нам совершенно необходим, говорит Вера. Она вскакивает из-за стола, наклоняется к кровати и тащит из-под нее тяжелый чемодан. Раскрывает, показывает. Вот она, мудрость веков. Чемодан полон книг. Есть среди них и совсем ветхие. По названиям на обложках вижу «Травники», «Справочники по лекарственным растениям», «Научная литература», тоже о травах. И что? Трава от всех болезней помогает? Конечно, девушка бережно закрывает чемодан и задвигает его обратно под кровать. Возвращается к столу, потирая руки, и наливает себе новую чашку чая. Пьет мелкими глотками, внимательно смотрит на меня. Не верите, да? Да как сказать? Мне совершенно не хочется обижать ее. Просто не сталкивался с этим до сегодняшнего дня. Так давайте устроим маленький экзамен. Вы будете называть болезнь, а я говорить, какой травой ее лечить. Хорошо, соглашаюсь я. Проверить нее, конечно, трудно, справочников не налистаешься, но обманывать она, чувствуется, не умеет. Давай. Чем больное сердце исцелить? Адонисом, боярышником, пустырником, валерианой, земляникой, ромашкой, спаржей, огнецветом, шиповником, гречихой посевной, хвощом полевым. Вера говорит без запинки, ясно, хорошо знает. В необычном экзамене ее ничто не смущает. Девушка в своем усердии спокойна и естественна. Ну что ж, посмотрим дальше. А с ангиной как бороться? Береза, душица, земляника, лук репчатый, ромашка, черника, ноготки, белокровие. Донник, вербейник, окопник, сосна сибирская, морковь, земляника, крапива. И зрение можно улучшить. Кровяк, черемуший цвет, вороний глаз. И камни в почках ликвидировать. Синяя юбочка, верость, калина, ягода. Да ты просто молодец. А можно еще вопрос? Вот есть такое растение элеутерокок. Оно имеет название попроще, мгновенно стала отвечать девушка. Чертов куст, дикий перец, нейтронник, потому что кусты колючие. У растения сильные тонизирующие свойства, противосклеротическое действие, понижает содержание сахара в крови, плюс к этому широкий спектр защитного действия, не хуже антибиотиков. Шалфей. Регулирует деятельность желудка при хроническом бронхите, очищает дыхательные пути, оздоровляет печень и почки. Полезен при воспалениях горла, при ангине. Очень хороши шалфей.

рядом, километров 10. Двоюродный племянник женился. Так что теперь наверняка не придет ночевать поздно ведь. Вера же, конечно, осталась присматривать за пчелами. И я вяло, но вполне умиротворенно подумал, что это очень хорошо. Завтра опять смогу поговорить с этой милой, славной девушкой, душа которой не испорчена цивилизацией и столь щедра. Вера помогла мне лечь поудобнее и заботливо укрыла одеялом. Я закрыл глаза и сразу же провалился в сон.

0: сильно давили на ноги. Открыл глаза и увидел, Вера забралась на мою кровать, забилась в угол подальше от странного явления в противоположном конце комнаты. Пожар? Да нет, не пожар. Приглядевшись, понял, что это больше походило на гирлянду маленьких лампочек, на колонию светлячков, устроивших сбор. «Что это?» – шепотом спросил я, потому что говорить громко казалось кощунственным, словно голос мог разрушить это нагромождение огоньков. «Это зацвел тысячелистник», – так же тихо, но совершенно спокойно ответила Вера. «С детства была уверена, что мне доведется это увидеть. Предчувствие не обмануло. Нам необычайно повезло. Ведь тысячелистник – это старший брат алоэ. Он цветет раз в 10 веков. Есть и предание. Кто съест кисть этих желтых цветочков, напоминающих маленькие трубочки, тот обретет совершенно необыкновенные для человека качества. Так, цветы уже налились в полную силу». Девушка вскочила с кровати. «Ну что же ты?» Вера как-то совершенно органично перешла со мной на «ты». Бред какой-то непроизвольно вырвалось у меня. «Ну что же ты, слон?» Еще раз совсем жалобно, просяще проговорила Вера. «Да ты действительно просто толстокожий. Давай руку быстрее, Все смолкло. И свечение пропало. Точно бред, порождение моей непонятной болезни. Я встал, чиркнул спичкой. Слабый огонек с трудом разогнал тьму. Никаких цветов, естественно. Правда, у горшка с засохшим алоэ в углу отсвечивал какой-то налет, но это мог быть и рассыпавшийся табачный пепел, и обычная бытовая пыль. Хотя на ней еще виднелись небольшие следы босых ног. Но и эти следы постепенно покрывались налетом, и через несколько секунд их уже нельзя было различить.
1: Чертовщина какая-то.
0: Чего только в кошмарном сне не привидится. Болезнь выходит, точно. Вера, наверное, давно спит, подумал я. Ладно, завтра с ней еще успеем наговориться. Интересно, кстати, а что ей снилось? Я ощупью нашел свою кровать, лег и накрылся одеялом с головой. Меня разбудил автомобильный гудок. Приехали мои друзья. Одеться было делом минуты. Вышел во двор, но девушки нигде не увидел. Зато дождь хлестал вовсю, и мои друзья даже не вылезли из Нивы. Валерка сквозь приоткрытое окно прокричал, чтобы я собирался поскорее, иначе дорога через поле окончательно размокнет, и нам тогда до холодов отсюда не выбраться. Я кивнул и пошел в дом за рюкзаком. Несколько минут просидел за столом, пытаясь сообразить, что это, сон или было? Нет, наверняка, просто бред от очередного приступа моей непонятной болезни. Дом выглядел внутри явно нежилым. Пыльный пол, усеянные отпечатками моих башмаков, пустая полка на стене, прокопченный, давно не чищенный потолок. Даже в керосиновой лампе на непонятно когда мытом столе не было признаков горючего. А алоэ стоял весь поникший в углу, видно, его лет 100 никто не поливал. Я встал, вскинул на плечо рюкзак. И все же, чем черт не шутит? Достал из кармана блокнот, выудил визитную карточку, написал на обороте «Спасибо за гостеприимство. Если приедете в город, буду рад вас видеть». И оставил на столе.

Саживаясь в машину, огляделся, ведь Вера говорила что-то о пасеке. Но ни одного улья не увидел. Точно, просто чертовщина. Дорогой друзья надо мной посмеивались. Говорили, что я слабак, раз так быстро сломался в пешем переходе, и больше они меня в поход не возьмут. А я, как всегда, помалкивал насчет своей болезни. У нас не принято ее поминать. Когда подтрунивание над моей слабостью достигло апогея, невольно огрызнулся. Пока вы мотались в город, я с такой девушкой познакомился. «Да какие здесь люди!» – усмехнулся Валерка. «Дом уже сколько времени брошен. Даже если бы там кто-то жил, зачем нам спешно на всю ночь было такие концы крутить? Вышли бы с утра, поймали бы попутку». «Ага», – влез в разговор Сашка. «Удивляюсь, Слон, как ты еще голых баб там не увидел?» Ребята стали громко смеяться. Валерка включил передачу, и машина медленно пошла вперед по вязкой земле.

Где-то в октябре ко мне на прием попал человек лет 60. До меня добрался довольно странным образом. Показывая всем в редакции мою визитную карточку, он искал ее владельца. Мужчина, его звали Юрием Александровичем, пояснил, что нашел ее в своем заброшенном зимовье. Там у него раньше была пасека, но по причине больных ног ходить в такую даль стало тяжело. Но летом, вот уж поистине повезло, теща здоровье немного подправила, бабка Матрена травки знает, а нынешний год на них богатый был, вот и помогла. Поэтому под осень решил проведать зимовье. Вдруг на зайца все же соберусь. Там и нашел мою визитку. «Очень рад», — сказал я. «А мы в поход ходили, заблудились немного, да и дождь еще». «На здоровье», — заметил Юрий Александрович. «У меня претензий к вам нет. Я с просьбой пришел». «Пожалуйста, чем могу?» «Слышал, что ваша газета печатает заметки о всяких там происшествиях. Есть такое дело». «У меня дочка пропала. Давно, правда, лет 15 прошло. Училась она в городе, в медучилище. Но на каникулы не приехала как-то. Понятно, дело молодое. Поехали куда-нибудь в путешествие. Потом смотрю, писем от нее долго нет. Приехал в общежитие и узнал, нет ее, пропала. Как обухом по голове, не знал, что ей делать. Ну, понятно, в милицию обратился, они розыск объявили. Сколько годов искали, а все без результата. Так и жил без надежды. А тут ваша карточка, может, посодействуете?» «Конечно, какой разговор. У вас есть ее фото?» «Да, да, обязательно», — засуетился мужчина. «У меня от предчувствия заныло сердце». Гость полез в карман старенького пиджачка, достал конверт, завернутый для верности в носовой платок, аккуратно разложил фотографии на столе. Снимков было много, все любительские, но недодержанные, немного тронутые желтизной от слабого фиксажа и времени. И со всех них на меня смотрела Вера.

0: Евгений Гаркушев. Пирамиды. Оранжевый грунт, розовое небо, голые камни. Иван выглянул в единственный иллюминатор по земной привычке. Здесь на поверхности Марса изменения редки. Даже когда налетает буря, клочковатые облака, мчащиеся по небу, едва заметны. Только зимой грунт может покрыться сухим льдом, замерзшей углекислотой. Но до зимы далеко, иней выпадет не скоро. В распоряжении Ивана имелось целых 60 квадратных метров жилой площади. 3 спальни, гостиная, каюта управления и связи, пищеблок, круглая комната обсерватории с мощным телескопом и еще метров 200 технических залов. Туда надо выходить через шлюзовую камеру в скафандре. Американский экипаж улетел после полутора лет пребывания на станции. Сейчас дежурил русский космонавт, которому предстояло прожить здесь еще 2 года, из них 6 месяцев одному. Американцы помогли ему подключить привезенный реактор и вернулись домой. Следующий интернациональный экипаж доставит дополнительную технику и начнет сооружение купола. Восемь часов 30 минут по московскому времени. Сейчас оно почти совпадало с марсианским, но сдвигалось постоянно. Ведь сутки на Марсе длятся 24 часа и 40 минут. Сеанс связи в 11 утра. За 2,5 часа нужно многое сделать. В частности, заготовить 10 каменных блоков для строительства купола будущей станции. Иван сел за рычаги в каюте управления, надел виртуальный шлем и завел двигатель «Лося» — суперкомбайна, который собирали на Марсе в течение 5 лет. Но заработал он только сейчас, после запуска реактора, дающего необходимую энергию двигателям и лазерам. Шагающий комбайн отошел от штабеля уже готовых блоков, рядом с которым Иван оставил его вчера, и вгрызся лазерным резаком в скалу, выпиливая блок метрового размера. 5 минут, и дымящийся кусок камня отвалился в подставленные манипуляторы. Лось развернулся, шагнул к штабелю таких же заготовок, ловко взобрался на 3-й этаж, за месяц камни вырубили порядочно, положил блок к другим, спустился и принялся резать следующий кусок. 15 минут — кубометр камня. Час — 4 кубометра. Перерыв, чтобы остыли детали комбайна. На купол станции требуется очень много камня. Толщина стен будет минимум 2 метра, высота купола в верхней точке — 100 метров, диаметр — 300 метров. Без 10:11 Иван встал из-за рычагов, налил себе чашку кофе, проглотил пару сухариков. Есть не хотелось. Аппетит на Марсе пропадал почти у всех. Держа кружку с кофе в руке, пошел в гостиную, настроил коммуникатор. Выливать напиток в условиях станции — бесхозяйственность. Хочешь не хочешь, надо допить. Позывные Земли зазвучали на минуту раньше срока. Голос оператора был странным. Дрожал, как будто его сильно расстроили или обидели. Прежде такого не случалось.
1: «Филатов, сейчас с вами будет говорить президент», — сообщил оператор. 2 минуты до связи».
0: Сигнал, идущий от Земли к Марсу, запаздывал примерно на минуту. За ожидаемое время можно было задать еще один вопрос. Иван удивился. Вроде бы все его действия были штатными, аварий не происходило. А для новых заданий вполне достаточно команды дежурного инженера или главного инженера.
1: «Президент марсианской программы», — уточнил он. «Президент России», — ответил оператор 2 минуты спустя.
0: Включился экран телевизионной связи. Трансляция велась из президентского кабинета. Впрочем, Иван никогда не посещал президента, и как выглядят его апартаменты, не знал. Но было ясно, что это не главный зал Центрального управления программой. Сам президент предстал перед камерой в костюме и галстуке, редкость для него, но с темными кругами под глазами. Филатов лихорадочно соображал. День рождения у него через 3 месяца, выборы президента через 2 года. Зачем он мог понадобиться? Что хочет сказать ему президент? Или для чего-то решил лично услышать отчет о проделанной работе?
1: «Здравствуйте, Иван.
0: Голос президента был уставшим, словно он всю ночь разгружал вручную вагоны, а теперь вот собрался сделать несколько звонков друзьям и знакомым.
1: «Вы мужественный человек, поэтому я не буду готовить вас к неприятным новостям».
0: Под ложечкой Филатова засосало. «Когда неприятную новость сообщает тебе лично президент, какая это должна быть новость?» «Мне очень жаль, но вы не сможете вернуться на Землю», — жестко сказал президент.
1: Пальцы разжались сами собой. Кружка грохнулась на стол, едва теплый кофе брызнул на брюки. В голове пронеслись тысячи разных мыслей. О том, что он сам попросился лететь на Марс. О том, как ему не повезло с рейсом, грузовик вез реактор и не был оборудован системой возвращения. А на прилетевшем до этого корабле улетели американцы. Планировалось, что Филатов заберет следующий корабль. Неужели продажные политиканы не выделят нескольких миллионов на спасательную экспедицию, даже если марсианский проект решено закрыть?
0: Сразу вспомнились жена и сын. Как они без него? Им выплатят страховку, дадут пенсию, но как хотелось приласкать ребенка еще раз. Хотя бы один раз. «Что случилось?» – деревянным голосом спросил Иван. Его вопрос дойдет до Земли через минуту.
1: Неужели нет выхода? Система рециркуляции воды и кислорода на станции может работать очень долго. Пищи хватит по меньшей мере лет на 10.
0: Или выяснилось, что реактор спроектирован неправильно и в ближайшее время взорвется?
1: Скорее всего, так.
0: Что ж, Иван знал, на что шел, когда записывался в отряд космонавтов. Знал, как велик риск участия в марсианской программе. По крайней мере, стоит надеяться, что он умрет быстро. И достойно.
1: «Но вам повезло даже больше остальных. Земля погибнет через 2 дня».
0: Президент словно бы услышал его, хотя сигнал никак не успел бы пройти путь до Земли и обратно.
1: «Как сообщили мне аналитики, вы проживете дольше всех.
0: Орбитальные станции будут уничтожены. Вашим коллегам, возвращающимся с Марса, некуда будет садиться, а вернуться к вам на базу они уже не смогут.
1: Только вы — единственный человек, который может прожить еще 10 лет или даже больше. Вы обязаны использовать время с толком.
0: Или не обязаны. Честно говоря, я не знаю.
1: Не знаю, зачем вообще даю какие-то команды, разговариваю с вами, когда осталось всего 2 дня». «В чем заключается угроза для Земли?» — спросил Иван. Ему не казалось, что все это всерьез. Друзья, наверное, разыгрывают его. Еще и президента на компьютере смоделировали. Хотя за такие розыгрыши надо убивать. «О ситуации вам расскажут коллеги».
0: Президент все еще не слышал его вопросов, но излагал четко.
1: «А вас я хочу попросить сохранить в целости базу. И, может быть, написать что-то. Оставить знак представителям других цивилизаций. Это все глупо, но ученые, возможно, передадут вам программу действий, если вы успеют ее разработать. Энтузиасты, понимаешь ли».
0: Президент, не прощаясь, отключился, а на экране возник дежурный инженер Павел Слотин. Невооруженным глазом было видно, что он в стельку пьян.
2: «Привет, счастливчик!»
0: — заплетающимся языком пробормотал он.
1: «Вы что, с ума сошли?»
0: Иван с трудом сдерживался, чтобы не закричать.
1: «Что происходит?»
0: Слотин не умел угадывать мысли, к тому же состояние его было далеко не самым лучшим для разумного разговора, но вопросы Филатова постепенно доходили до Земли.
2: «Астероид!» — тоскливо пробормотал Павел. «Самый обычный астероид. Точнее, совсем необычный. Да какая теперь нахрен разница?»
0: Казалось, инженер надолго задумался.
1: «И что? Астероид убьет всех? Он такой большой?»
2: «Ага»,
0: — Слотин отозвался нескоро.
2: «Не только большой, но и быстрый. Диаметр 32 километра. Скорость 50 тысяч метров в секунду. Лобовое столкновение где-то в районе Красного моря. Но, как ты понимаешь, это совершенно без разницы».
0: Иван думал. Скорость объекта очень высока, даже по космическим меркам. В Солнечной системе ничто не летает так быстро. Видимо, астероид пришелец издалека. Поэтому его не обнаружила система глобального оповещения, на которую потратили столько денег в ущерб другим космическим программам. Остановить 30-километровую глыбу, по сути, небольшую планету, несущуюся с такой скоростью, невозможно. Современное развитие техники не позволит даже высадиться на ее поверхности, потому что для этого летательный аппарат должен зайти астероиду в хвост, а потом разогнаться до 50 км в секунду. Нереальный маневр. А взрывать бомбы перед глыбой или лупить ее болванками – занятие заведомо неперспективное. Информация точная?
2: Точнее не придумаешь, Ваня. Не самое паршивое, что она просочилась на телевидении в прессу. На улице сейчас лучше не выходить. Плач, скрежет зубовный, мародерство и насилие. Компетентные органы не справляются, тем более половина их сотрудников разбежалась по домам. Да что там полицейские, у нас не вышло на работу треть персонала.
0: Филатов взглянул на часы. Сеанс связи подходил к концу. А Слотин спустя 2 минуты хмыкнул.
2: «Не боись, Ванька, я с тобой буду разговаривать. Ресурс нечего экономить, а их хрен через 3 дня передатчик в дым превратится. Так что поговорим, даже выпить вместе сможем».
0: Иван увидел дикую картину. Посреди ЦУПа Слотин наливает в граненый стакан коньяк с большим количеством звездочек на этикетке. «И какие у вас еще новости?» – пробормотал космонавт.
2: «Цианистый калий в аптеках подорожал», –
0: мрачно бросил Павел после того, как 2 раза опорожнил стакан. К чести инженера, наливал он свой импровизированный бокал не полностью, а примерно на 1/5. Сказывалась выработанная годами культура потребления благородного напитка.
2: «И оружие на расхват. Магазины многие закрылись, но люди витрины громят. Причем берут все больше консервы. Зачем они им? Пока живут, надеются. А я не надеюсь, ибо вооружен знаниями. Коньячку вот только прихватил. Не пропадать же ему.
0: Домой не пойдешь?» Паузы были невыносимыми.
2: «Зачем? Холостой я, родных нет. В квартире тесно и грязно. А у нас в центре просторно. Общение культурное, средства связи бесплатные. Впрочем, сейчас уже без разницы, платные они, нет. Последние дни живем. Выпьем, Ваня!»
0: «Подожди, Паша! Давно это все началось?» Остановиться Павел, естественно, не успел. Пока шел сигнал, налил себе даже 2 раза. Потом ответил.
2: «Люди вчера взволновались. Мы сигнал 2 дня назад получили».
0: «С Наташей ты меня можешь соединить?»
2: «Попробую. Номер продиктуй. Не знаю, где искать».
0: Непослушными пальцами Павел набрал на своем мобильном телефоне продиктованные Иваном цифры. Наташа отозвалась сразу же, как только пошли гудки.
2: «Инженер Слотин беспокоит. Соединяю вас с Марсом, девушка».
0: С глупой и одновременно тоскливой улыбкой сказал Павел.
2: «А вы разговариваете, я отойду пока. Муж ваш ответит через минуту. Задержка сигнала».
0: Телефон он положил рядом с микрофоном, подкрутив настройку громкости.
3: «Ваня! Ванечка!»
0: Наташа плакала, словно не могла поверить.
3: «Это я, Наташенька!»
0: Еще не слыша жену, закричал Иван.
3: «Как вы? Как Никита?»
0: Наташа продолжала плакать. Сквозь слезы с трудом проговорила.
3: «Никита рад. Он ведь не знает ничего. В детский сад не ходит, мама дома. Я ему игрушек накупила, сладостей, чипсов. Теперь ведь все равно, что вредно. Только он спрашивает все время, почему ты плачешь, мама? А я на него смотреть не могу. Себя не жалко, тебя не жалко. А за Никиту сердце разрывается. И еще спрашивает, когда папа приедет, хочет тебя увидеть».
0: Иван судорожно выдохнул воздух.
3: «Может быть, мы встретимся где-то, в другом мире». «Ты же никогда в это не верил.
2: А на что нам еще надеяться?
0: Иван говорил прерывисто, делая большие паузы между предложениями. И еще большие паузы между вопросом и ответом.
2: Все мы умрем. Жаль, что я проживу дольше вас. Но я должен. Давай прощаться, милая.
3: Время заканчивается,
0: всхлипнула жена. Да, время.
2: Все наше время.
4: Я тебя любил. Люблю. И буду любить.
3: Позвать Никиту?
4: Нет, нет. Я не смогу удержаться. Почему мы сейчас не рядом?
0: Но Никита уже кричал:
5: «Папа, папа, мы сегодня с мамой дома, и завтра дома, и всегда теперь будем вместе!»
4: «Хорошо, зайчонок. Я тоже буду с вами чуть позже. Никуда не выходите из квартиры, говорят, в городе неспокойно».
5: «Я буду тебя ждать», — обещал сын.
0: Он рассказывал что-то еще о новых игрушках, о том, чему научился за последнее время, когда телефон отключился. Вернувшийся минуты спустя Слотин взял аппарат в руки и констатировал:
2: «Бездушные капиталисты из сотовых компаний по-прежнему требуют, чтобы мы оплачивали разговоры. А я не хочу выходить за карточки. Киоск придется взламывать, потому что денег у меня, по-моему, больше нет. Если захочешь, мы позвоним по городскому телефону. Потом».
4: «Я не знаю. Вы высчитали силу удара? Подземные бункеры не помогут?»
0: Пока шел сигнал, Иван вычислял сам. Если диаметр глыбы 32 километра, а радиус 16 тысяч метров, то объем такого шара около 4 миллиардов кубических метров. В каждом кубометре от тонны до 5 веса, в зависимости от плотности объекта. И эта глыба мчится со скоростью 80 тысяч метров в секунду. Кинетическая энергия не просто огромна, она чудовищна. Миллионы, миллиарды мегатонн в тротиловом эквиваленте. Землю разорвет на куски. Погибнут не только люди, все живое, даже бактерии. Скорее всего, планета расколется на тысячи осколков, как мифический фаэтон, из которого образовался пояс астероидов.
2: «Нет, дело абсолютно безнадежное», — почти спокойно ответил Слотин. «Так что можно не питать лишних иллюзий. И точность наведения просто потрясает. Будто специально целились».
0: «Может, так и было?» — спросил Иван. Ответить Павел не успел. Пропал сигнал. Не иначе в городе отключилось электричество. Энергетики тоже посчитали, что могут с большим толком провести оставшиеся 2 дня, если останутся дома. Если ученые разработают какой-то план действий для оставшегося на Марсе человека, он об этом не узнает. С помощью параболической антенны Иван поймал передачу какой-то радиостанции. Ведущий возбужденно рассказывал на английском языке, как люди за баснословные деньги покупают места в заброшенных шахтах и таскают туда запасы пищи и воду. Говорил парень весело. Он был молод и не верил, что Земле действительно приходит конец. Впрочем, трансляция скоро прекратилась. А на станции наступил вечер. Марс повернулся к Земле другой стороной. Параболическая антенна стала бесполезна. Спутник, ретранслирующий сигнал с родной планеты, был рассчитан только на направленную передачу и обеспечивал техническую связь. Резать каменные блоки не поднималась рука, хотя заняться чем-то не помешало бы, и плановое задание на сегодня Иван не выполнил. Вместо этого он устроился в обсерватории, включил стереосистему на воспроизведение по кругу, поставил воина вереск, мельницы и смотрел, смотрел на звезды, пока не уснул прямо под телескопом. Он хотел найти в небе астероид-убийцу и послать ему проклятие, но не знал, в какой стороне нужно искать. Так же, как не знал точного времени катастрофы. Весь следующий день Иван пытался разглядеть Землю в телескоп. Солнце жгло глаза, из них текли слезы. Связь отсутствовала. Планету не было видно. Великое противостояние. С Земли Марс видно отлично, а вот наоборот не очень-то. На третий день стало ясно. Все кончено. Ни шороха в эфире, только гулкий треск помех. И в какой-то момент у Ивана в душе словно бы что-то оборвалось от невыносимой боли. Он понял, случилось, хоть и не видел ничего. Все его близкие мертвы. Все люди мертвы. Или умирают. Через несколько недель он, возможно, увидит то, что осталось от Земли. Груду обломков? Багровый шар планеты, на которой полыхает пожар? Льдистое свечение густых облаков, образовавшихся после удара и закутавших истерзанную Землю? Запасы энергии в реакторе почти не ограничены. Во всяком случае, на ближайшие 10 лет хватит. Ресурс Лося очень велик. Его проектировали и монтировали лучшие специалисты. Что толку писать письма в никуда, составлять никому ненужные отчеты? Бумага истлеет, станция рано или поздно потеряет герметичность и будет разрушена. Сев за рычаги управления комбайном и надев виртуальный шлем, Иван без устали резал блоки. Он остался один. Но он воздвигнет монумент, который простоит тысячелетия. Памятник Земле и своей семье. Три пирамиды. Большую, чуть меньше и совсем маленькую. Копии древних пирамид. Размеры усыпальницы Хеопса Иван помнил. 233 метра сторона основания, 147 метров высоты. Такую пирамиду он не сложит, ведь для нее понадобится больше 2,5 миллионов кубометров камня. Если вырезать и укладывать каждый день по 40-метровых блоков, работая на 200 с лишним лет. Столько он не проживет, да и техника не выдержит. Но пирамиду нужные пропорции с шириной основания в 50 метров, а высотой 31,5 он успеет сложить. Работы без выходных на 2 года или на 3, если темп выдержать не удастся, а техника потребует ремонта. Потом можно сложить еще одну пирамиду, еще. А на стенах пирамид вырезать послание тем, кто придет. И разобрав пиктограммы, пришельцы из других звездных систем или те существа, что вновь разовьются на Земле через миллионы лет, смогут понять. В этой звездной системе жили двуногие, которые добрались до Марса и оставили на нем свой след. Как когда-то поступили гости долины Нила, труд которых так и не смогли повторить многие поколения жителей Древнего Египта.

Максим Дубровин. Смерть птицы. Под землей тихо и спокойно. Тепло, сыро и темно. Под землей черви, медведки, сороконожки, мокрицы, муравьиная королева, жабьи норы и кроты. Узловатые, как будто скрученные артритом корни с тонкими бледными кончиками, природные камни там и сям, человечьи скелеты в обнимку со смертельными тайнами и зарочными кладами. Ниже — черный горючий камень и бурая жирная нефть, почитаемая темными народами за кровь земли. Реки, текущие с ленивой уверенной медлительностью неизбежной смерти. У них нет берегов, нет начала и конца, и они полны черного песка. Подземные горы, растущие к поверхности, словно новые зубы на смену отжившим и стертым от тучи неба. Под ними могилы старых богов, имен которых не помнят даже они сами, и пространство, принадлежащее сущностям, вовсе не имеющим имен. Еще ниже беззвучно бурлит сферическое море жидкого огня. У этого моря нет дна, но есть центр. Там, в раскаленной пульпе планеты, неизменные миллиарды лет, безразличные к жизни, смерти и времени, пребывает, не ведая снов и не зная горя, крупица космической пыли, соринка, вокруг которой выросла жемчужина Земли. Так, под землей. На земле убивали птицу. У красноармейца Алексея Птицы в деревне под Рязанью осталась мать и вдовая старшая сестра Мотря с малышом, и брат, и дядькина семья, и дед с бабкой. Лютая смерть попыталась обойти птицу и прорваться к его родным, чтобы навсегда разлучить их. Но красноармеец не хотел разлуки. Поэтому Алексей Птица бросился к амбразуре Дота и закрыл ее своим молодым телом. Немецкие пули с яростью били в его грудь, и ему казалось, что это не пули, а тяжкий железный молот вступил с ним в борьбу. Первым же ударом молота его едва не отбросило от амбразуры, и птица схватился крепкими руками за случайные арматурины по бокам от дыры. Держась за них, он прижался еще крепче, со всей отчаянной силой, проснувшейся сегодня в нем. Снова и снова крушил невидимый немецкий пулеметчик своим молотом тело птицы, но уже не сдвинуть было солдата с его нового поста. Птица не боялся этих ударов. Он улыбался серому шершавому бетону перед лицом, потому что чувствовал. Удары становятся слабей. Видно, выдохлась злая фашистская сила в войне с русским солдатом. Он не знал, что вражеский молот проделал в его крестьянском теле большую красную дыру, и оттого он не ощущает прежней силы ударов. Кровь текла по груди, по животу и по ногам и лилась прямо на лицо вражескому молотобойцу, застя взор. Боли совсем не было. Это чувство птица потерял где-то в войне. Иногда оно находилось, но непременно во время привалов или случайного сна. В бою же боль терялась опять. Ум птицы оставался сейчас живым, хотя крови в его голове было уже совсем мало, и птица радовался, что может помочь товарищам своим ловким поступком. Он представлял молотобойца внизу, его жестокое лицо, исступленные глаза, ищущие наших солдат и не могущие разглядеть их за телом находчивого красноармейца. От радости птица заплакал, прижавшись щекой к бетону. Левым глазом он видел кусок бело-серого неба с маленькими черными облачками разрывов, а ниже — бегущих по полю бойцов из своего батальона. А правый глаз был так близко к бетону, что ничего не видел, кроме маленькой щербинки от неметкой русской пули. А
От слез птица слабел, но слабел и молотобоец. Удары его стали совсем легкими. Слабость птицы была нежной и теплой. А слабость врага красноармеец чувствовал это, испуганный и жалкий. Руки бойца все еще держались за скобы, но в этом уже не было нужды. Пули пролетали сквозь него, не встречая препоны. Наконец, тело птицы разучилось жить,

0: Страх смерти много сильнее самой смерти. Птица незаметно в пылу войны одолел страх, и теперь смерть ему была не опасна и безразлична. Первым делом он проверил ДОТ. Заглянул в отверстие, из которого торчал ствол пулеметной машины, и увидел мертвого фашиста. Враг лежал на земляном полу, раскинув руки. Осколком мины ему порвало лицо, из кровавой мешанины торчал клок усов. На правой руке у фашиста было золотое кольцо. Птица не захотел тратить свою жалость на врага и стал смотреть дальше. Патронов к пулемету не осталось, а ничего из оружия птица больше не нашел. Он обыскал фашиста, забрал зажигалку и флягу с водой. Больше делать тут было нечего, и красноармеец пошел к своим. Дыру в груди птица попытался запахнуть гимнастеркой, но не вышло. Она тоже прохудилась от пуль. Кровь запеклась и почернела. Ветер дул сквозь бойца, превращаясь в его теле в тихий печальный свист. Птица шел вслед за солнцем, и ему было грустно. Он думал, как же теперь он будет воевать? Выдадут ли оружие взамен утерянного? Определят ли паек? Еще он думал, что рано умер, и теперь не сможет вернуться к родным, не сможет жениться, родить детей, построить своими руками будущее страны. Все-таки смерть обманула его и разлучилась с теми, кто был дорог его простой душе. Постовой Платонов увидел в сумерках фигуру, бредущую из тыла. «Стой!» — потребовал он. Птица узнал Платонова. «Это я, птица!» — сказал он. «Струсил? Отлежался?» — спросил бдительный Платонов. «Убили меня, Платонов». «Беда!» — посочувствовал постовой. Он достал кисет, листочки отрывного календаря, добытого в бою у фашистов, скрутил папиросу. Птица подошел и сел на землю. От самокрутки он отказался. Представил, как дым пойдет из дыры, и не захотел курить.
1: «Как мне быть, товарищ?» — спросил птица.
2: «Надо к комиссару идти, он разберется», — рассудил Платонов.
1: «Думаешь, в тыл не сошлют?»
2: «Небось, оставят».
1: «Зачем же я родине нужен мертвый?»
2: «А чтоб живых не растрачивать. В атаку можно вперед послать, в разведку тоже».
0: Платонов пригляделся к ране.
2: «Питание можно не отпускать и 100 грамм на тебе сэкономить. Много пользы», — уверенно заключил он.
0: У Платонова выходило складно, и птица почувствовал надежду и бодрость. Даже про сэкономленные 100 грамм было не обидно, ведь достанутся они не кому придется, а красноармейскому бойцу. Они еще немного поговорили. Платонов обещал непременно разыскать после войны родню птицы и помогать им, чем сможет. Скоро Платонова сменили, и он ушел спать, а птица отправился к комиссару. Батальонный комиссар Кольцов не был природой приспособлен к политико-воспитательной работе. Его тяготили обязанности, возложенные долгом. Он любил романтические стихи и мечтал о далеких путешествиях. Еще он мечтал самолично подбить немецкий танк. Но в тяжелое для всего народа военное время было не до грез и приверженностей. Поэтому сейчас он не спал, как того просил измученный организм, а писал речь, которая завтра воодушевит на подвиг солдат. Голова его была полна порохового дыма, горячего железа и слез по убитым товарищам. Он вспоминал и птицу. Поэтому, когда птица зашел в блиндаж, радостно вскрикнул: «Живой!» «Убитый», — сказал боец и показал на дырявую грудь, где больше не билось сердце. Комиссар был молодой человек и материалист, поэтому не верил в хождение мертвых. Его военный опыт и литературный багаж подсказывали, что мертвым положено лежать на земле и смотреть стеклянным взором в хмурое небо под печальный клёкот улетающих журавлей. Но и отрицать, что человек с изуродованным телом — птица, тоже было против правды. И Кольцов стал бороться с замешательством административным способом.
1: «Документы сохранил?» — спросил он.
0: Птица похлопал себя по карманам, достал красноармейскую книжку. Комиссар полистал ее, подумал и спрятал в планшет. Птица промолчал, только крепко сомкнул потоптанные каблуки и вытянулся прямее. Тогда Кольцов, вопреки принятому минуту назад в уме решению, достал документы и вернул их красноармейцу. «Ну и черт с ним! Был бы сволочью, давно показался», — решительно сказал он сам себе. «Будешь воевать!» — отрубил Кольцов. Птица отдал честь и развернулся, чтобы уйти, но комиссар окликнул его. «Погоди, еще одно! Похоронку, раз уж ты...» Он запнулся, но закончил решительно. «Похоронку все равно придется слать!» Красноармеец совсем не думал об этом. А теперь, подумав, ощутил с отчетливой ясностью, что старая мама похоронки не переживет. «Нельзя похоронку, товарищ капитан!» Он прижал руки к груди и тут же отдернул. Было неприятно. «Раз убитый, делать нечего!» «А я ей напишу, что живой!» Выходило нехорошо. Кольцов задумался. «Подам, как пропавшего без вести, но и писем, чтоб не писал. Договор?» «Договор, товарищ батальонный комиссар!» Оставшись один, Кольцов вновь склонился над бумагой с завтрашними словами. Теперь у него получалось легко и стройно. Теперь он точно знал, что будет завтра говорить бойцам. Единственная заминка вышла, когда он решал, как назвать новые явления. Сначала он написал «Боевое советское привидение», потом сообразил, что от такой формулировки «за версту несет поповством», зачеркнул и написал «Одухотворенный человек». Нового обмундирования не дали. Поставить одухотворенного, да еще и пропавшего без вести на довольствие не получалось. Сбрасывались батальоном. В новой форме никто из несведущих не отличил бы мертвого красноармейца от еще живых его товарищей. Только снеговая бледность пугала слабодушных, но бледность службе помехой не была. Мешала дырка. В нее, даже прикрытую гимнастеркой и шинелью, задувал ветер, и птица хоть не чувствовал холода, но постоянно ощущал раздражающее бесконтрольное движение воздуха внутри себя. На третий день Кольцов сам свозил его в полевой госпиталь. Главный хирург, подполковник Гульба, долго рассматривал черную дырку, тянул носом, отщипывал кусочки и изучал их под микроскопом. Он приставлял к мертвому телу стетоскоп, стучал по холодным коленям мозолистой костяшкой пальца, светил в глаза, дважды измерял температуру разными термометрами. Птица с волнением наблюдал за действиями врача. Ему опять было страшно за свое будущее. Он опасался, что ему запретят военную работу. Наконец хирург вытер руки, аккуратно убрал микроскоп, сжег в лотке отщипнутые фрагменты, достал из железного шкафа градуированный флакон, налил полный стакан, залпом выпил и разрешил воевать. Птица счастливый вышел, а Кольцов задержался. Видя, что комиссар не уходит, подполковник налил полстакана и ему. «Он ведь мертвый?» — прямо спросил Кольцов. Военный хирург Гульба был мудрым человеком, поэтому ответил осторожно, стараясь хотя бы в букве не противоречить основным постулатам ленинизма. «Он находится в термодинамическом равновесии со средой. Он не разлагается, и химические процессы в нем не происходят».
3: Комиссар правильно понял подполковника.
1: «Что же с ним делать?»
0: Но Гульба ничего не ответил. В это время привезли сгоревшего в фашистском огне танкиста, и стало не до разговоров. Вернувшись в батальон, комиссар внес имя птицы в список погибших. А потом вписал его еще в один список. А на следующий день отвез оба списка в штаб дивизии и долго-долго доказывал что-то дивизионному комиссару. Похоронное письмо мама птицы так и не получила.

0: За проявленный героизм! Санинструктор второй роты сержант Кац Федор Семенович награждается медалью за боевые заслуги! Поздравляю! Служу Советскому Союзу! Наводчик ручного пулемета 3-й стрелковой роты, рядовой Птица Алексей!
1: Я!
2: Птица сделал два шага и замер.
0: Проявленную беспримерную храбрость в бою за населенный пункт Буденовка, рядовой Птица награждается медалью за отвагу! Посмертно! Поздравляю!
1: Служу Советскому Союзу!
2: Если бы Птица мог дышать, он бы задохнулся от восторга. Он стоял перед строем товарищей и испытывал чувство гордости за свою страну, которая рождает таких славных героев. Размышляя о себе в героическом смысле, он в то же время думал не о своем подвиге, а о бесповоротной готовности к подвигу любого советского солдата. Он видел эту готовность в обстоятельном Платонове, пылком Кольцове, хмуром Гульбе, и в тот момент, когда матовое зимнее солнце полировало тонкими лучами его новенькую медаль, Птица понял окончательно и точно, что фашистам не победить. И с какой бы яростью, каким неистовством не терзали они страну героев, победа останется нашей. И поняв это, Птица закричал: «Ура!» Крик подхватила рота, подхватил батальон, подхватил полк, подхватила дивизия, подхватил фронт, подхватила страна. И услышала небо. Месяц за месяцем воевала духотворенный боец Птица. Служба мертвого ничем не отличалась от службы живых. Птица ходил в долгие ночные караулы и быстротечные отчаянные атаки, рыл окопы для живых и могилы для мертвых, стрелял по фашистам, травил байки у вечернего костра. Он проявил смекалку и приспособился курить, не вдыхая дым глубоко, а пережевывая его во рту, и пить, не глотая водку, а удерживая ее под языком маленькими порциями, покуда она не впитывалась куда-то в его мертвом организме. От пищи Птица отказался и голода больше не испытывал, чему многие завидовали. Он больше не спал, потому что заснувшему смертельным сном поддельный сон живых не нужен. А по утрам на лицо Птицы выпадала роса. Многие в батальоне и раньше слышали о мертвом бойце, а после награждения узнали и все. Пытливые домогались правды, откуда в обычном человеке взялись силы жить после смерти. Птица не мог объяснить, но желающим разрешал смотреть дырку. Однажды вечером к костерку, у которого грелся Платонов и сидел для компании Птица, подсел бывший политический штрафник, кандидат философии Гольдштейн, и попросил показать смертельную рану. Птица снял гимнастерку, стал ближе к огню. Через дырку Гольдштейн увидел языки пламени, стреляющие искрами в небо, кусок палатки и лес вдалеке. «Надежно убили», — сказал он со знанием дела.
3: «Уж да», — ответил Птица, застегиваясь.
4: «Что же в тебе такого особенного, что остался небо коптить?»
2: Птица хотел пожать плечами, но из темноты раздался голос.
0: «Грешный он! Вот и нет ходу на небо!»
2: К огню вышел неприятный и завистливый человек Кузин. Он давно держался Птицы, веря в его удачливость и надеясь на ее долю для себя. Он сел рядом с Платоновым и стал без спросу ковырять палкой в костре, выискивая картошку. Платонов ничего не сказал, чтобы не прослыть жадным, но отодвинулся от густомясого Кузина и прислонился плечом к холодному Птице.
4: «Мне бы ладно», — сделал вид, что согласился Гольдштейн. «А земля почему не принимает?»
2: На это Кузину было нечего ответить. Его представления о загробном мире ограничивались упованием на рай после смерти, и иных исходов он не видел. Он промолчал, сделал вид, что занят картошкой, достал из кармана спичечный коробок с солью, посыпал, спрятал назад. Дым от костра беспрепятственно уплывал в небо, уверенный и спокойный в своей безгрешности.
0: «Почему же я грешный?» — вступился Птица за себя.
3: Я родину любил, жил по правде, воевал без обмана и умер по-честному. Где здесь грех?
5: Ты в Бога не веришь.
3: Так нет же его, чего в него верить, удивился птица.
5: Вот в том и грех.
4: Платонов не выдержал.
5: Ты, кузин, прекращай агитацию. Скажу вот Кольцову, что коломотишь, разлагаешь общественное мнение. Только тебя и видели.
4: Кузин набычился. Резким движением ковырнул костер, выкатил еще одну картофелину. Ничего не сказал. Гольдштейн скрутил козью ножку, протянул птице.
6: Что ты чувствуешь, Алексей, после смерти?
5: Много чувствую разного. Чувствую правоту нашей войны. Чувствую победу над фашистами. Не скорую, но неминучую. Чувствую горе по друзьям убитым и радость по живым людям. Ненависть к врагам. Силу правды своей чувствую. Все важные чувства со мной остались, а лишнего больше не чувствую.
6: Какого же лишнего?
5: Голода, усталости, страха, отчаяния, слабости, боли, сомнений.
6: Легко тебе стало быть?
5: Совсем легко. Кажется, вот взлетел бы сейчас, только ногами оттолкнуться посильнее и в небо. Держит что-то, не пускает.
6: «Грехи!»
4: — вставил кузин полушепотом, шепотом.
7: «Не грехи!» — сказал Гольдштейн. «Таки мир!»

0: поэтому он слушал Гольдштейна.
1: «Обычно, — продолжал между тем Гольдштейн, — дух человека умирает вместе с телом. Что происходит с телом, известно всем, а куда девается дух — загадка».
0: Гольдштейн говорил про рай, но не хотел высказывать этого вслух, чтобы не совпасть в убеждениях с неприятным кузеном.
1: «Но бывают случаи, когда от мертвого тела остается живой дух, называемый привидением. Дух этот бесплотен и невидим. Он не покидает мир живых, пока не исполнит миссию».
2: «И в чем миссия?» — спросили одновременно птицы и Платонов.
1: «У каждого духа миссия своя. Отомстить обидчикам за смерть, закончить важную работу, совершить что-нибудь значительное».
0: Птица задумался. «Молотобоец обидчик давно мертв, мертвехонек, поле недокошенное, в деревне даже вспоминать смешно. Да и чего значительного может совершить простой русский солдат, к тому же убитый насмерть?» Платонов нашел еще одну заковыку.
2: «А где ж бесплотен, если его потрогать можно?»
0: Для проверки он ткнул птицу в твердый бок.
1: «Случай необычный», — согласился Гольдштейн. «Я думаю так. Возложена на Алексея особая миссия, которую не может выполнить бестелесный дух, потому дух и одухотворил собой убитый организм. Кольцов это понял тоже и потому правильно назвал «одухотворенный человек».

той поры стал искать птица свою миссию. Шли месяцы. Погиб под гусеницами романтический Кольцов, так и не успев сжечь свой заветный танк. Погиб хирург Гульба. Фугасная бомба попала в операционную, а останки подполковника похоронили купно с останками неизвестного бойца, которого он сшивал. Умирали навсегда и бесповоротно люди, которых знал и любил птица, а его миссия оставалась неразъясненной. В полковом листке красноармеец прочитал заметку о себе. Корреспондент, которого птица никогда не видел, подробно и сознанием дела обсуждал феномен одухотворенности. Заметка была написана в хорошем смысле, но версия одухотворенности у корреспондента выходила иная, чем у Гольдштейна. По его мнению, в убитого красноармейца поселилась душа Родины, чтобы помочь живым своим сыновьям. Рассказывал автор об иных случаях одухотворенности. Например, о летчике, что разбился с самолетом, но и мертвым продолжал бить фашистов. 4 раза мертвый летчик ходил на таран, многожды горел и уже совсем превратился в головешку, но продолжал воевать. Приводились истории вовсе нелепые. В частности, о безголовом комиссаре, который, лишившись основного органа, не оставил общественно-политических обязанностей. Птица радовался, что он не один такой на белом свете, и продолжал искать то, для чего он оставлен с живыми. К Днепру вышли в сентябре 43-го. Фашисты укрепились на правом берегу и держались с такой силой, словно почувствовали под собой родную землю. Могучая река несла воды неторопливо и тихо, но больше ничем не могла помочь своему народу. Предстояла кровавая переправа. Маленький отряд капитана Краюхи перебрался на вражеский берег ранним утром на плотах из бочек и рыбацких лодках. Захватить плацдарм, закрепиться, обеспечить переправу. Такой был приказ. И советский офицер Краюха собирался приказ выполнить, хоть и сделать это было невозможно. Он экономно рассадил бойцов по укромным позициям и приказал им беречь свои жизни на пользу стране и убивать врага помногу и надежно. К полудню из всего отряда осталось 14 человек, а к 3 часам — 6. Тогда Краюха приказал радисту вызывать подмогу. Ему было стыдно, но, оглядываясь на реку, он видел, что понтоны возведены только до середины, и не удержать ему этого кусочка берега. Это понимал и доброволец Платонов, который лежал в цепких малиновых кустах недалеко от Краюхи и одной рукой стрелял в немцев, а другой прижимал к раненому боку пилотку. Птица вызвался добровольцем. В одухотворенном виде он еще не пытался плавать и немного опасался переправляться на плоту. Вдруг случится утонуть,

0: и лежать на дне между жизнью и смертью до нового потопа. Но война шла на том берегу, и оставаться на этом было стыдно. Кузин вызвался тоже, боялся отпускать везучих. Еще набралось 40 человек. Фашистская артиллерия без роздыха дубасила по реке. Широкий, наскоро сложенный неумельцами плот из свежего дерева сидел в воде низко и почти не слушался. Гребли чем придется, сильно, но не в такт. Медленно-медленно плот двигался к правому берегу. Сперва вдоль понтонов, потом по открытой воде. Снаряды падали в воду справа и слева, с каждой минутой все ближе.
1: «Пристрелялись, гады!» — сказал Гольштейн, вытирая воду с лица мокрым рукавом.
2: «Не убьют, не бойся!» — весело сказал птица. «Там же наши ждут, Платонов и Краюха!»
1: «И оттого не убьют?»
2: «Конечно!»
3: «Врешь ты!»
0: — зло сказал Кузин. От страха у него раскрылись глаза, и он понял, что никакой удачи птица ему не принесет, а ждет его, Кузина, скорая гибель.
2: «Не вру! Мы подмога! Пока мы к ним плывем, они будут держать берег. Мы уже им помогаем! Не бойся, Кузин!»
0: Но Кузин боялся. Он был надтреснутый человек, и с каждой минутой страх все сильнее разъедал его душу. Платонов давным-давно открыл надежный способ воевать и не быть убитым. Главное в бою — думать о другом. О чем угодно, только не о смерти и войне, тогда выживешь и победишь. Платонов пытался научить этому товарищей, но ни у кого не получалось так хорошо думать о другом, и многих убивали. Тогда Платонов решил, что у всякого солдата свой способ выживать в бою, и учить перестал. Его же самого умение не думать о войне спасало не раз. Когда убили Краюху и радиста, Платонов переполз к старой толстой березе, удобно выпроставшей корни из-под земли, и стал думать о том, как он после войны поедет в Москву. Как он обойдет весь Кремль вдоль стены, рассмотрит каждую башню, будет слушать куранты, бом-бом-бом, увидит Ленина, может быть, увидит Сталина. Как он спустится по электрической лестнице к подземным поездам метро, как поднимется и выйдет на незнакомой улице и встретит незнакомую девушку, как они пойдут в парк есть эскимо и кататься на каруселях, и как ничто больше не сможет помешать его счастью. Уже убили всех. Только один Платонов держал плацдарм, от которого зависел в эти минуты исход всей войны. Плот рассыпался от близкого взрыва, когда до берега было еще 200 метров. Половину бойцов пришибло бревнами, а кто не умел плавать, утоп сам. Кое-как сгрудили вместе, что поймали, и, навалившись, поплыли дальше. Кузин совсем растерял остатки храбрости. Когда далекий фашистский пулеметчик начал стрелять по остаткам плота, он решил, что родина не стоит его жизни.
3: «Зачем мне умирать?» — спросил себя Кузин. «Что изменится, если я сейчас выберусь на берег и брошусь навстречу безжалостным пулям? Ведь какая получится подмога из нас?»
0: Он пересчитал глазами оставшихся.
3: 8! Плюнуть и растереть! На один зуб фашистам! Не хочу!»
0: Решив так, он отпустил бревно, за которое держался, и нырнул. Под водой Кузин бросил винтовку, документы, снял гимнастерку и сапоги. Плыть сразу стало легче, и Кузин позволил течению отнести себя подальше от опасного места. Он почти выбрался на берег, когда шальная пуля, выстреленная совсем в другого человека, попала ему в голову. Кузин пошел на дно и навсегда исчез из памяти живых и мертвых. Птица помог выбраться Гольштейну на берег. Философский кандидат был ранен в правую руку, из ладони струйкой била кровь. Больше никто не спасся. Впереди, в близком пролеске, были слышны выстрелы.
3: «Это Платонов держится, нас ждет!» — сказал птица. «Пойдем, товарищ, поможем ему!»
0: Они побежали по голому пляжу. Птица впереди, Гольштейн за ним.
1: Невидимый враг стрелял по ним из леса и удивлялся, что никак не может попасть. А птица чувствовал, что пули одна за одной вонзаются в его тело и толкают назад. Бежать от этого было неудобно, но останавливаться еще хуже.
4: «Как хорошо, что в меня попадают! Хитро мы с товарищем придумали спрятать живого за мертвым!» — радовался птица на бегу, хотя ничего они не придумывали. И мертвый прикрывал живого лишь по случайности, точно так же живой мог сейчас прикрывать мертвого.
1: А через мгновение это стало уже неважным. Пуля пронзила одежду птицы, пролетела через дырку в теле и убила Гольдштейна в живот.
0: Платонов символично лежал под березовым деревом. Ему было рано умирать, надо было дождаться подмоги. Но Платонов так устал воевать, что уже не верил в подмогу. Ему стало казаться, что он один на белом свете ведет бой с фашистами и не дает им мордовать родину. И вот теперь его человеческие силы на исходе. Не помогает больше испытанный способ, и нужно умирать.
1: Его ранили еще дважды, в правое плечо и в левую ногу. В ногу было не страшно, Платонов знал, что она больше не пригодится, а плеча было жалко. Отнялась рука, и теперь он не сможет перезарядить пулемет. Это была последняя капля. Платонов зарыдал. Он плакал от обиды, размазывая по щекам слезы бессилия. Он всхлипывал и рычал, подобно дикому зверю, и кусал корни березы, не зная, как еще выразить свое несогласие со смертью. Но плача, Платонов не забывал и стрелять, чтобы не проиграть войну раньше времени.
0: Таким его и увидел птица. Лежащим почти на спине, некрасиво вывернутым в прицельной позе, рыдающим, окровавленным, но еще живым.
4: «Вот и подмога, Платонов!»
1: — сказал птица, устраиваясь в корнях рядом с товарищем.
0: Они еще долго стреляли по фашистам из своего надежного места. Птица помогал Платонову заряжать пулемет и прикрывал его с той стороны, где засел меткий вражеский снайпер. Потом Платонов перестал стрелять, и в следующий миг на берег хлынули наши войска.
4: Птица почувствовал, что сила, не дававшая ему взлететь в небо, отступила.
0: Он взглянул в последний раз на мертвого Платонова, оттолкнулся ногами от мшистого корня и взмыл над землей.
1: Над лесом плыли комковатые серые облака, а над ними, на высоте недоступной даже орлам, начинались небеса. Выше, за самым высоким и счастливым седьмым небом, светило яркое и честное солнце. Дальше простирался бесконечный космос Вселенной, в самом сердце которого горел вечный огонь. К этому огню, неторопливо и уверенно, плавно взмахивая могучими крыльями, летела душа птицы. Так над землей. На земле Платонов открыл глаза.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Как микромил и гигациан разбеганию туманности положили начало. Астрономы учат, что все существующее — туманности, галактики, звезды — разбегается в рассыпную. И из-за этого неустанного разбегания Вселенная расширяется вот уже миллиарды лет. Многие дивятся такому вселенскому бегству, обращаясь мыслями вспять, заключают, что когда-то давным-давно весь космос умещался в единой точке, как звездная капля, которая неведомо от чего взорвалась, а взрыв продолжается и поныне. И тот одолевает их любопытство. Что ж прежде-то было? И не могут разгадать эту тайну. А было вот что. В предыдущей Вселенной жили два конструктора-космогонника, искусники, непревзойденные в своем ремесле, и не было вещи, какую не сумели бы они смастерить. Но чтобы что-то построить, прежде надо бы иметь план. А план надо выдумать, иначе откуда же ему взяться? И оба они, Микромил и Гигациан, без устали думали о том, что можно еще сконструировать, кроме тех чудес, которые им приходят на ум. «Смастерить я бы все смастерил, что пришло бы в голову», — говорит Микромил. «Да только приходит в нее не все». «Это меня, да и тебя ограничивает, поскольку мы не можем помыслить все, что только можно помыслить, и нельзя исключить, что более достойно осуществления нечто совершенно иное, нежели то, что мы замыслили и в исполнение приводим. Что скажешь?» «Ты прав, без спору», — отозвался Гигациан. «Но какой же ты видишь выход?» «Все, что мы делаем из материи», — ответил Микромил. «В ней сокрыты любые возможности. Если мы задумаем дом, то дом и построим. Если хрустальный дворец, смастерим дворец. Задумаем мыслящую звезду, пламенеющий разум. И это нам по плечу. И все же в материи запрятано больше возможностей, чем у нас в головах. Поэтому надо ей приделать уста, чтобы она сама нам сказала, что можно из нее сотворить такого, что нам бы и в голову не пришло». «Уста нужны», — согласился Гигациан. «Но этого мало. Ведь сказать они могут лишь то, что прежде уродит разум. А значит, надо не только уста приделать к материи, но и мышление в ней изощрить. И тогда она уж непременно все тайны свои откроет». «Верно», — говорит Микромил, — «дело стоит труда. Я это так понимаю. Поскольку все существующее — энергия, из нее-то и надо построить мышление, начиная с самого малого, то есть с кванта. Квантовое мышление надо упрятать в клеточку, изготовленную из атомов, столь малую, сколько только возможно. И кому, как не нам, инженерам атомов, взяться за это, уменьшая и уменьшая без устали? Тогда я смогу насыпать в карман 100 миллионов гениев, и они свободно там поместятся, задача, почитай, решена. Расплодиться этих гениев без числа, и любая щепотка мыслящего песка скажет тебе не хуже бесчетного множества мудрецов, что и как учинить». «Нет, не так», — возражает Гагациан. «Надо взяться за это с другого конца, ибо все существующее — масса. Поэтому из всей массы Вселенной надо построить один единственный мозг, размеров вовсе не невиданных и мышлением изобилующий. Спрошу я его, и он один мне откроет все тайны творения, а твой порошок гениальный, диковинка бесполезная и только. Ведь ежели всякая мыслящая крупица будет твердить свое, ты запутаешься и ничего не узнаешь». Слово за слово и рассорились вчистую конструкторы, и не было уже речи о том, чтобы все решать вместе решать задачу. Разошлись они, посмеиваясь друг над другом, и каждый взялся за дело по-своему. Микромил принялся кванты ловить и в клеточки атомные запирать. Поскольку же теснее всего им было в кристаллах, то к мышлению приучал он алмазы, халцедоны, рубины. И с рубинами дело лучше всего пошло. Сколько он запихнул в них смышленой энергии, что аж посверкивало. Было у него немало и прочие минеральные сметливые мелочи. Изумрудов голубовато-дымчатых, топазов желто-смекалистых. Но яркая алая рубина в мышлении больше всего ему приглянулась. А пока Микромил трудился в хоре пискливых малюток, Гигациан посвящал свое время гигантам. Сгребал к себе с превеликим трудом солнце и галактики целые, растапливал их, перемешивал, спаивал, сочленял и, потрудившись на славу, сотворил космолюдина обхвата столь всеохватного, что в ней его ничего почти не осталось, только щелочка, а в ней Микромил со своими фитюльками. Когда же оба свой труд завершили, уже не то их заботило, кто узнает от сотворенного больше тайн, а кто был прав и чей выбор лучше. И вызвали они друг друга на поединок турнирный. Гигациан ждал Микромила подле своего космолюдина, который на веки веков световых простирался вдоль, ввысь и вширь. Тело его составляли темные звездные тучи, дыхание мириады солнц, ноги и руки галактики, спаянные гравитацией, голову 100 триллионов железных планет, а на голове красовалась шапка лохматой огненной и солнечной шерсти. Налаживая своего космолюдина, Гигациан летал от уха его до губ, и каждое такое странствие занимало 6 месяцев. Микромил же прибыл на поле боя один-одинешенек, с пустыми руками и крохотным рубином в кармане. Он-то и должен был с Исполином сразиться. Увидев это, рассмеялся Гигациан.
2: «И что же может сказать эта кроха?» – спросил он. «Что такое ее познание против бездны мышления галактического и раздумий туманностных, где солнце солнцем мысль перебрасывает, гравитация мощно ее усиливает, звезды, взрываясь идеям, блеск придают, а мрак межпланетный умножает громадность мышления?»
1: «Чем хвалишься, дочванишься?» «Берись-ка лучше за дело», — отвечает ему Микромил. «Или знаешь что, зачем нам творение наше спрашивать? Пусть подискутируют сами. Пусть мой гений микроскопический сразится с твоим звездолюдином на турнире, где мудрость служит щитом, а мечом острая мысль».
2: «Будь по-твоему», — согласился Гигациан.
1: И отошли они от своих творений, оставив их на поле брани одних. Покружил алый рубин во тьме над океанами пустоты, в коих плавали звездные айсберги над светящейся тушей бескрайней, и запищал.
3: «Эй ты, уж больно великий уволень огненный! Шалей-валей непомерный, можешь помыслить хоть что-нибудь?»
1: Всего через год дошли эти речи до мозга колосса и пришли в нем движения небесные сферы искусной гармонии спаянные. Подивился он дерзким словам и решил посмотреть, кто это смеет с ним так разговаривать. Стал он голову поворачивать туда, откуда был задан вопрос, но прежде чем повернул, 2 года минуло. Глянул он светлыми глазами-галактиками во тьму, но ничего не увидел. Рубина там уже давно не было, теперь он попискивал за спиной исполина.
3: «Эка это не складеха, звездотучный ты мой, солнцевласый, эка и чудище ленивище, чем башкою вертеть, солнцами своими кудлатами лучше ответь мне, сумеешь ли ты 2 до 2 сложить, прежде чем половина голубых гигантов в мозгах у тебя выгорит и потухнет от старости?»
1: Рассердили бесстыдные эти насмешки космолюдина, и начал он быстро, как только мог, оборачиваться. Ведь говорили с ним из-за его спины. И поворачивался все резвее и резвее, а вокруг оси его тела млечные пути загибались, и рукава галактик доселе прямые свивались на поворотах в спираль, и звездные тучи закручивались, шаровидные сбиваясь громады, и все его солнца, планеты и луны завертелись, как запущенные волчки. Но прежде чем уставился он на противника своими глазищами, тот уже сбоку над ним посмеялся. Все быстрее мчался малец-удалец, все быстрее поворачивался космолюдин, но хотя уже юлой вертелся, поспеть все равно не мог. И, наконец, такие набрал обороты, такую скорость развил, что путы гравитации в нем ослабли, швы тяготения гигацианом наложенные распались, скрепы симпатии электрической разошлись. Лопнул космолюдин, словно разогнавшаяся центрифуга, и разлетелся во все стороны универсума, головнями галактиками кружа, дорогими млечными рассыпаясь. И начали разбегаться туманности центробежной силы, разбрызганные. Микромил говорил потом, что победа осталась за ним, коль скоро Гигацианов космолюдин разлетелся, не успев промолвить ни бе, ни ме. Однако ж Гигациан отвечал на это, что творения их мерили силой разума, а не силой внутренних скреп, что речь шла о том, какой из них мудрее, а не какой устойчивее в пируэтах. А так как последнего ничего общего не имеет с предметом спора, Микромил сплутовал и бесчестно его надул. С той поры их спор еще сильнее разогрелся. Микромил свой рубиновый камушек ищет, который при взрыве куда-то запропастился, но не может найти, потому что куда ни глянет, всюду видит рубиновый огонек и тотчас туда устремляется. А это аллеет дряхлеющий свет разбегающихся туманностей. И пускается он снова на поиски, и снова впустую. Гигациан же силится гравитациями, канатами, лучами, нитками сочленения лопнувшего космолюдина шить, а иголками служит ему излучение, самое жесткое. Но что не сошьет, все тотчас же рвется. Столь страшную мощь имеет однажды начатое разбегание туманностей. И ни тот, ни другой не сумели у материи тайны ее выведать, хоть у разума ее научили и устои приделали. Но прежде чем состоялся решающий разговор, случилась эта беда, которую невежды по неразумию именуют сотворением мира. На самом же деле это Гигацианов космолюдин из-за рубинчика Микромилова разлетелся на части, да такие мельчайшие, что летит во все стороны и поныне. А кто нам не верит, пусть спросит ученых, правда ли, что все, что ни на есть в космосе, обращается коловратно вроде юлы. От этого бешеного кружения все и пошло.

0: широко распахнув огромные крылья. Он был по-своему красив, а в больших драконьих глазах читалась грусть. Горожане попрятались по домам, видимо, не понимая, что стоит дракону всего лишь раз выплюнуть огонь, и их уже ничего не спасет. От огненного безумия в деревянном городе нет защиты. К их счастью, дракон прилетел сюда не за этим.
1: «Привет, Глымард Сморговоркл!»
0: Сложив руки рупором, выкрикнул я в небо. У драконов хороший слух, посему мое приветствие не осталось незамеченным.
2: «Привет. Не ожидал здесь тебя увидеть», — прозвучало у меня в голове.
0: Раздвоенный змеиный язык драконов не приспособлен для того, чтобы произносить человеческие слова. Посему наиболее разумные драконы пользуются безмолвной речью. Глымард Сморговоркл являлся самым разумным из ныне существующих драконов. Я даже подозревал, что по своей сути он гораздо ближе к людям, чем к собратьям-драконам.
1: «А для чего же ты тогда покинул западные пастбища, старый разбойник? Только не говори мне, что у тамошних фермеров кончились овцы!»
0: «Я ищу здесь ее!» Драконы не понимают людских имен. Они не могут даже представить себе, что значит носить абстрактные имени, включающие в себя черты характера самого человека, а также героические подвиги предков. Однако сейчас я прекрасно понимал, кого Глымард Сморговоркл имеет в виду.
1: «Ты не найдешь леди Вирру в этом городе!» — вздохнул я. «Ее здесь нет».
2: «Она здесь. Я это знаю. И ты это знаешь.
0: Драконье чутье не подводит. Да и что бы ты стал в таком случае делать в этой глуши, магистр?»
1: «А ты уже знаешь?» — удивился я.
0: Я стал магистром совсем недавно, и то, что Глымард Сморговоркл об этом знал, наводило на некоторые размышления.
2: До западных пастбищ доходили слухи о том, что некий продавец магических жезлов, освободившись от проклятия, направился на юг в поисках своего предназначения. И как он одолел 1500 магов, пытавшихся встать у него на пути. После чего его и посвятил в магистры некий маг воздуха.
0: «Слухи не остановишь», — медленно произнес я. «Они растекаются в эфире, переносясь за немыслимые сроки на огромные расстояния.
1: Но ты зря сюда прилетел, Глымард Сморговоркл. Нашего боевого товарища леди Вирры здесь нет. Тебе лучше вернуться к своим откормленным овечкам».
2: «Разумеется. Как в добрые старые времена я сделаю вид, что ты меня прогнал. А потом где-нибудь в укромном месте мы поделим полученное тобой от горожан вознаграждение. Только сначала я должен увидеть ее».
1: «Это разговор ни о чем, Глымард Сморговоркл. Или ты уже не веришь мне? Леди Вирры в этом городе нет».
0: Дракон опустился на одну из башен, которая под его тяжестью подозрительно зашаталась.
2: «Мое драконье чутье говорит мне, что она здесь. Зачем ты хочешь обмануть меня, друг?»
0: Я устало мотнул головой. Наивно надеяться провести самого разумного из драконов. Просто я думал, что он поверит мне. Во имя старой дружбы.
1: «Хорошо. Ищи ее. Я буду ждать тебя на дороге, ведущей из города. Захвати меня на обратном пути».
2: «Жди меня, друг. Мы еще покружим в облаках в царстве ветров и драконов, как прежде, втроем».
0: Я тяжело вздохнул и отправился прочь из города.

0: Дракон приземлился передо мной спустя 2 часа, когда я уже отошел от города на несколько миль. Он в безмолвии изогнул шею и опустил голову практически до земли. Я без слов вскарабкался ему на загривок, и Глымард с морга Ворклу, мощно взмахнув крыльями, устремился в небеса. Только когда мы пролетели уже 100 миль, он, наконец, обратился ко мне безмолвной речью.
1: «Прости, друг, я не поверил тебе».
0: «Тебе лучше было этого не видеть, Глымард с морга Ворклу. Леди Вирра умерла».
1: «Да, ты был прав».
0: Мы разрезали небеса, как много сезонов тому назад. Вот только ощущение, что прошлое вернулось к нам, не возникало. Наверное, потому что на спине Глымард с морга Воркла не было нашей извечной спутницы леди Вирры. Я вспомнил миг, когда впервые вошел в ее дом в покинутом нами городе. Вошел и не сразу понял, что стоящая передо мной располневшая жена трактирщика, окруженная кучей голдящих детей, и есть моя маленькая Вирра. Девушка, за один поцелуй, которой в свое время я готов был отдать большую половину жизни. Ведь молодость и жизнь кажутся бесконечной, а окружающие нас вещи незыблемыми. Мы летели среди облаков, я и мой единственный друг, которому было предначертано родиться драконом. И ему приходилось много сложнее, чем мне. Потому что только человек может предать мечту, и только другой человек способен его за это простить. Это был рассказ Дэна Шорина «Печаль большого дракона».
2: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Сергей Чекмаев. Дневник Маллигана. Рассказ из вселенной игры The Uncertain. Студия Common Games.

0: Запись 1. 12 июня. Удивительное ощущение снова держать в руках обычную ручку. Я уже столько лет ничего не писал сам, но после замены сустава предупредительный медбот посоветовал разрабатывать кисть. Что ж, я выбрал такой способ. Непривычно, конечно. Голосовой ввод куда проще и удобнее. Наверное, я сначала буду наговаривать запись, а потом аккуратно перепишу ее в этот талмуд. Кстати, пластановый заменитель лучевой кости работает отлично. Просто не нарадуюсь. Можно не только забыть об артрите, но через полгода-год даже снова вернуться к спиннингу. Современная медицина действительно способна на чудеса. С тех пор, как домашний автодиагноз напрямую связали с медицинской службой, не нужно звонить в скорую или записываться к врачу. И мы с Луизой снова начали задумываться... Да, о запретном. Мне давно за 50, она тоже не девочка, хотя для меня навсегда останется той тоненькой смуглянкой, что я встретил в университетском кампусе почти 30 лет назад. Я полюбил носить ее на руках, а она с разбегу прыгала на меня при встрече. Сейчас, конечно, так не получится, но моя Лу по-прежнему стройна и прекрасна. Даже роды не изменили ее изящной осанки. Когда Мик увлекся скайджампом, мы не пытались его отговаривать. Я же помню себя в его годы. Адреналин кипел в крови, хотелось подвигов, восхищенных девичьих взглядов и славы. Ну да. Может быть, мы зря не применили родительскую власть. Вряд ли только он стал бы нас слушать. Сжал губы, один в один материнский жест, молча развернулся, хлопнул дверью и все равно бы сделал по-своему. А потом было поздно. Ветер на площадке для приземлений в тот день поднялся нешуточный, но в допустимых пределах, и организаторы все же решили не отменять соревнования. И когда очередной порыв разметал яркий в цвет комбинезонов вингсьютов человеческий клубок в небе, никто не забеспокоился. Не впервой. Раскроют парашют и приземлятся, и попробуют по новой. Может быть, так и случилось бы, но... Следующий удар ветра перемешал цветные кляксы. Парни зацепились стропами, а в километре стояли опоры высокочастотный ЛЭП. Нам позвонили только вечером. Мика кремировали в закрытом гробу, и на похоронах, помню, я проклял парапланы, летающие крылья и вообще все связанное со скайджампом. С тех пор мы иногда заговаривали о ребенке осторожно, как два сапера, что нащупывают безопасный проход через заминированный участок. Обсуждали и молча соглашались с неизбежным.
1: «Да-да, ты права, наверное, уже поздно рожать. Скорее всего, это опасно в твоем возрасте».
0: И все же... Однажды я рискнул перепрограммировать автодиагноз. Задал ему прямой вопрос и получил большой список необходимых тестов и проб. Каких нервов мне стоило просто уговорить Лу, сейчас и не подсчитаешь. Роды в 44 — это все-таки солидный риск, пусть в сети полным-полно успешных примеров. А через неделю после всех тестов мы получили положительный ответ. Да, возможно. Да, ребенок родится здоровым. Да, необходимы дополнительные анализы, стационарные наблюдения в центре планирования семьи. И за месяц до срока лучше лечь на сохранение. Но... Все возможно. Вероятность успеха 97,6%. Запись 2. 16 июня. Вчера немного кружилась голова и горело лицо. Лу еще спросила в спальне, как я себя чувствую и стоит ли нам сегодня попробовать. Я отозвался бодрячком. «Не дождетесь, мол, нам еще не так много лет, чтобы говорить об одних лишь болячках. К тому же капсулы, которые мне прописали медботы для поддержания тестостерона, могут давать побочный эффект. Ерунда». Но утром снова чуть мутило, и я даже тайком сбегал к автодоку, чтобы померить давление. Нет, все в норме. Разве что рядовая процедура продолжалась непривычно долго. Он чем-то там щелкал и жужжал у себя внутри, а потом еще вколол какую-то дрянь. А может, взял кровь на анализ, эту машину не разберешь. А я спустился вниз, ждать, когда проснется Лу и пойдет в туалет с розовой упаковкой в руке. Она предпочитала по старинке, хотя и пишут везде, что точность генетического теста практически стопроцентная. Достал дневник, открыл последнюю запись, перечитал вчерашнее. Зачем я вру самому себе? Рассказываю всем, что взялся за перо, чтобы разработать новый сустав. Да нет же, нет! У меня и без артрита трясутся по утрам руки, как только я подумаю о... Конечно, есть календарь, где четко прописаны наиболее вероятные дни для зачатия. Вчера и сегодня были не слишком перспективные, но Лу все равно бегает проверяться, а я жду на кухне с трясущимися кистями и суматошно бьющимся сердцем. И просто, чтобы не сойти с ума, пишу в свой старомодный Moleskine с плотной матерчатой обложкой. На ней, кстати, нарисована погремушка. Обычная погремушка, которой уже не пользовались, наверное, и в моем детстве, но все прекрасно знают, как она выглядит. Я иногда думаю, если человечество внезапно исчезнет, и роботы останутся одни, им тяжело будет разобраться в наслоениях нашей культуры. Представляю, как некий механический исследователь внимательно изучает такую же вот игрушку и приходит к совершенно парадоксальному выводу. Куда ему понять, для чего она предназначалась на самом деле? Что за чушь лезет в голову? Лу вышла немного грустно и покачала головой. Ну да, мы особенно не надеялись, но все же... Я молча указал ей глазами на белый листок, прикрепленный к вытяжной трубе над плитой. Ни мне, ни ей не надо смотреть, что там написано. Мы помним наизусть. Это полная распечатка нашего общего теста. Самое главное в ней — последняя строка. Девочка — 32,3%, мальчик — 67,7%. Вот о чем надо думать. Разговаривать, писать и перечитывать в начале следующего дня, ожидая, когда же, наконец, полоски на тесте поменяют свой цвет. Пока Лу готовила завтрак, я весело комментировал ей какую-то чушь из новостей. Наверное, перефальшивил с наигранной радостью, потому что она дала мне легкий подзатыльник и посоветовала молчать, раз уж не могу держать себя в руках. И тут же пожаловалась на головокружение. Спросил еще, не чувствую ли я ничего похожего. Пришлось сказать, что здоров как бык-производитель, обнять ее и... Когда мы оторвались друг от друга, я посоветовал сходить к диагносту. Если уж вколол что-то мне, наверное, подберет средства и для Луизы. Но, думаю, ничего он не найдет. Просто мы оба нервничаем, и это объяснимо. Все наши глупые болячки пройдут мгновенно в тот самый давным-давно ожидаемый день. Представляю, как Лу пустится в пляс, как я с трудом поймаю ее в объятия и скажу, что она самая лучшая жена на свете. Как я предполагал, диагност не нашел ничего. Отправил на дополнительное тестирование в стационар медслужбы. Вежливые боты уже сообщили, что завтра пришлют за Лу специальный транспорт. Наверное, и к лучшему. Вряд ли я бы смог сейчас спокойно сесть за штурвал.

Запись 3. 17 июня. Утром пришло уведомление из медслужбы. Мы подорвались собираться. Лу почему-то решила, что опаздываем, и у дверей вот-вот приземлится знакомый кар с красной полосой. Но я первым делом включил запись. С витиеватыми извинениями дежурный бот сообщал, что из-за высокой загруженности стационар не сможет принять нас сегодня. Не уверен, но Лу, похоже, немного расслабилась. Как бы ты ни относился к роботам, не слишком приятно, когда у тебя внутри копаются бездушные, холодные пластиковые куклы. Ой, только не надо приписывать мне педиофобию, любимую тему ток-шоу и сетевых баталий. Разумеется, я вижу полезность ботов, понимаю, что с повсеместным внедрением интеллектуально активных моделей резко повысился уровень жизни. Но временами, когда вот такой манекен без лица поворачивается к тебе и что-то произносит через синтезатор, кажется, что он лишь изображает запрограммированные эмоции. А, ерунда. Конечно, изображает, он же робот. Что загрузили, то и показывает. Обновление прошивки добавляет вежливости, предупредительности, заботы. А на все прочие случаи есть исполняющий протокол. В новостях, как всегда, пугали вспышкой очередного заболевания. Ну да, после введения универсальной прививки каждый случай кажется настоящей пандемией. Но зато теперь стало понятно, почему перегружен стационар. Ладно, мы подождем. Ждали столько лет, глупцы. Пара дней ничего не изменит. Лу согласилась с моими выводами, но дала понять, что эта тема ей не слишком приятна. По крайней мере, смогу заняться делами. Если бы ее увезли в стационар, я не находил бы себе места. Знаю, как это бывает. Все валится из рук. Мысленно ты там, с ней. Можно, конечно, поехать вместе, но зачем? Внутрь все равно бы не пустили, а нервничать и мерить шагами пустое пространство я могу и дома. В гараже прохудился сток, а Лу давно просила меня поставить, наконец, дистиллятор, купленный месяца 2 или 3 назад. Она начиталась в глобальной сети всяких смешных статей про заряженную воду и микрочастицы и решила немедленно устроить филиал счастья в нашем тихом семейном болоте. Я распаковал основной блок с кряхтением, втащил его по лестнице под причитание жены. Не мальчик, да, но пока еще могу таскать на руках что-то потяжелее прикроватного судна. Например, одну ворчливую мулатку. Первые баки прикрепили уже вдвоем. Лу радовалась как ребенок, даже устроила нечто вроде чайной церемонии. Мы пили свежую, почти родниковую воду из коллекционного фарфора и смеялись до изнеможения, обсуждая букеты послевкусия. После дегустации Лу своим диктаторским правом постановила, что отныне в доме Маллиганов запрещено использовать неочищенную воду. Пусть развлекается, я не против. Вряд ли несколько пластиковых бутылей в месяц пробьют серьезную брешь в моей ренте. Под вечер она совсем оттаяла. Стоило мне вернуться из гаража с грязными руками и в запятнанном комбинезоне, как Лу погнала умываться, а потом с заговорщическим видом поставила на стол тако собственного приготовления. «Никто не умеет делать соус гуакамоле лучше моей жены. Пальчики оближешь». «Серьезно, кто-то думает, что я могу ее обидеть или не выполнить любой каприз?» Когда мы впервые пришли на консультацию, на психологических тестах боты спрашивали о взаимной симпатии, влечении, есть ли между нами до сих пор какие-то чувства. «Да просто посмотрите, как грациозно она пританцовывает у плиты!» А один крепкий старикан все норовит ухватить ее за талию, раз уж рука снова стала сильной.

Запись 4. 20 июня. Медслужба кормила нас завтраками целых 3 дня. Случай небывалый. Я даже не припомню, когда бы приходилось ждать очереди на редкую процедуру. А тут обычное обследование в стационаре. Не знаю, что там случилось. Повторных новостей про вспышку очередного H5N19X3 больше не было, а вездесущие гон затрубили о масштабном программном обновлении медицинских ботов. Как бы то ни было, вторник и среду Лу просидела, что называется, на чемоданах, потом расслабилась. К вечеру мы решили попробовать еще раз, и, конечно, она снова побежала проверяться. Тест опять не показал ничего. Жена вернулась расстроенной. На все мои расспросы отвечала односложно, а потом и вовсе отвернулась к стене. Ночью я слышал, как она плакала. И я поклялся, что разнесу в медслужбе все по шестеренкам и кирпичикам, но добьюсь своего. Не выношу, когда Лу плачет. Но все оказалось куда проще. Пока я выдумывал максимально ядовитые сообщения для сервиса «Довольный пациент», медицина все-таки вспомнила о нас. Даже снизошла до видеозвонка, хотя, говорят, роботы не слишком одобряют человеческую тягу видеть собеседника. Ненужная информация, как бы. Ну, дай им волю, они бы вообще цифровым кодом переговаривались. Посверкивая сенсорами, безликий робот, или это была роботесса, долго извинялся за просрочку, посетовал на обновление и на то, что некоторые палаты до сих пор не активны, и сказал, что сегодня Кар все-таки заберет пациентку Луизу Маллиган. Но, к сожалению, не в общий стационар, а в специальную палату Центра планирования семьи. Лу, разумеется, распереживалась, один в один классический ипохондрик. «А почему в центр? Наверное, что-то с анализами. Точно будут дополнительные исследования. Они ошиблись, да? Скажи, они ведь ошиблись, и теперь...» Едва смог ее успокоить. Признаю, у меня самого сердце ёкнуло, но не показывать же ей свою тревогу. Кто же тушит огонь жидкостью для растопки? В общем, пришлось потратить немало времени на увещевание, услышать, что я черствый, бесчувственный старый пень, а потом... что я молодец, и со мной она чувствует себя сильной. Как обычно. К назначенному времени я сидел на диване в холле, изображая вселенское спокойствие, а Лу сновала перед дверью с хаотичностью домашнего робопылесоса. Конечно, она первой заметила заходящий на посадку Кар, подскочила ко мне и так стиснула ладонь, что у меня аж глаза полезли из орбит. «Не волнуйся», — сказал я. «Посмотрят, проверят, проведут тесты, если нужно. Завтра к вечеру уже будешь дома». Странно, но она поцеловала меня в макушку. Попросила не засиживаться с любовницами, выставить их к ее приезду и не пить больше специально отстаиваемую воду для флоксов. Есть же питьевая, что за дурацкая мужская привычка? Она давала мне указания, словно мы прощались на долгие месяцы. Я уже и не помню, когда такое было в последний раз. Обычно мы все делали вдвоем, даже когда ссорились. Сигнал домашнего сторожа заставил Лу вздрогнуть. Она крепко прижалась ко мне и полминуты не хотела отпускать. Но кто-то же должен был открыть дверь. Когда она уже садилась в карту, посмотрела на меня с таким отчаянием, что я едва не бросился следом. Но Лу быстро взяла себя в руки. Моя сильная и решительная девочка. Остановила раскрытой ладонью. «Все хорошо, мол, не переживай, милый». Медботы вежливо попрощались. Санитар сел рядом с пациенткой, а сопровождающий забрался на переднее сиденье. Машина качнулась на взлете и на осторожной глиссаде пошла в верхний эшелон, открытый только для аварийных служб. А я вернулся домой, нацедил из дистиллятора полную кружку воды и выпил залпом. Словно хотела прокинуть в себя всю безграничную заботу своей Бога.

0: Запись 5. 21 июня.
1: Ночью я спал омерзительно. Я совсем забыл, каково это засыпать, когда жены нет рядом. Даже когда я поздно возвращался из мастерской и не хотел ее будить, когда мы ругались, и она демонстративно выносила мою постель на диван, всегда я чувствовал ее рядом. Дыхание, скрип кровати, невнятные бормотания. Утром я часто жаловался в шутку, что Лу ворочается во сне и подталкивает меня на самый край кровати. Она, разумеется, спорила, и все кончалось веселой вознёй, перьями от подушек, а то и долгими поцелуями. Знаете, как это бывает? Но она и в самом деле упиралась в меня коленками. А сейчас я лежал на нашей огромной кровати один и чувствовал страшную, неудобную тесноту. Тесноту одиночества.
0: Утром, как проснулся, бросился звонить в центр. Услужливый дежурный сообщил, что пациентка Луиза Маллиган сейчас на обследовании, что беспокоиться не о чем, и как только она освободится, то обязательно свяжется со мной. Разумеется, легче не стало. Я выкрутил на максимум громкость интеркома и пошел готовить завтрак. Как быстро мужчины дичают без женской руки. Лу любит подавать все на разогретых тарелках, с салфетками и приборами, потому и отказалась в свое время покупать кухонного помощника. Баловство, мол. Я и представить не мог, что когда-нибудь придется готовить без нее. Обжигаясь, ел руками прямо из пищевой упаковки, пил из пакета соевое молоко и совершенно не ощущал вкуса. По-моему, Лу держала его для панкейков. Когда запищал первый вызов, я с трудом заставил себя успокоиться. Пригладил волосы. Если она увидит меня на экране вот таким, с всклокоченным чубом и безумными глазами, то наплюет на все процедуры и примчится выяснять, в чем дело. Не могу же я сказать, что у меня не получается спать без нее. Но Лу написала сообщение. Не знаю уж, почему не захотела звонить. Наверняка это вечная женская проблема. А я сегодня утром плохо выгляжу. Да наплевать мне, как ты там себя видишь, милая. Я ведь смотрю не только глазами. Бедняжка жаловалась на медботов, довольно скрупулезно перечислила все процедуры, которые с ней вытворяют. Никогда бы не подумал, что она у меня такой педант. В ответ прислал ей пару смайликов, за что удостоился воздушного поцелуя. Ну да, да, совсем как в молодости. Иногда неплохо почувствовать себя старомодным. Программу обследования серьезно расширили, и вопреки тому, что я говорил, ни сегодня, ни завтра Лу домой не отпустят.
2: «Не волнуйся, Стиви, здесь отличная компания, мы с девочками обсуждаем вас, мужчин».
1: Я спросил, когда можно будет ее навестить. И Лу молчала почти минуту, прежде чем неуверенно ответить. Мол, пока не надо, она узнает и скажет время. А лучше никуда не торопиться и подождать ее дома. Совсем скоро мы будем вместе. Удивительно, как греет эта фраза. «Совсем скоро мы будем вместе».
0: Вечером я послал жене витиеватые пожелания спокойного сна и опять не дождался видео, хотя втайне и надеялся на это. Либо стесняется перед новыми знакомыми, либо дуется на меня за излишнюю опеку. Ладно, завтра постараюсь держать себя в руках.

Запись 6. 23 июня. За день мы с Лу обменялись десятком сообщений, но, судя по краткости, она действительно не скучала в центре. Общительная девочка, конечно, она не могла отсиживаться даже в самой комфортабельной палате и пошла знакомиться к соседкам. А женщинам только дай зацепиться языками. Небось и вправду перемыли своим благоверным все косточки. Под вечер снова заикнулся, что хотел бы ее навестить, но Лу сослалась на строгий режим, на жесткие ограничения для посетителей. Не знаю, но, по-моему, она все это выдумала. В информационном блоке Центра планирования семьи мужей призывали приходить как можно чаще, чтобы их слабая половинка не чувствовала себя одинокой. Все сложные моменты в жизни лучше переживать вместе и все такое. Не знаю уж, откуда миссис Маллиган взяла страшилки про короткие часы посещения и медконтроль на входе. То ли это внутренний фольклор постоянных пациенток, то ли на самом деле боялась, что я увижу ее в неподобающем виде. Как будто за 25 лет совместной жизни я не успел разглядеть все, что она хотела бы спрятать. Спал снова плохо. Под утро проснулся от какого-то липкого и малоосмысленного кошмара. Спустился вниз, жадно пил с минуту, бездумно глядя в окно. Вдоль нашего тихого проулка пронесся медицинский аэрокар в сопровождении полицейского фургона. От неожиданности я даже поперхнулся очередным глотком. Без сирен, без проблесковых маячков, но скорость явно превышала все разумные пределы. У Земли так носиться запрещено даже аварийщикам. Что еще стряслось? Я развернул экран планшета, мазнул взглядом по значку новых сообщений, пусто, и вызвал информационный канал. Наскоро пробежал первые строчки новостей и стартовые кадры роликов к ним. Тишина и благодать. Лунные копии отгрузили какую-то там по счету капсулу с гелием-3. Парк открыт после реконструкции, незначительные перебои в городском водоснабжении исправлены. На следующей неделе начинается фестиваль красок. Ничего. Никаких тревожных известий. Даже обновление прошивки давно ушло в архив. Доморощенные гонзо-журналисты на все лады склоняли городские службы, по милости которых произошел сбой, но вяло от скуки за полным отсутствием других, более горячих новостей. Нашим диванным стрингерам только да, из любой мелочи сделают повод для хайпа. И кому только пришло в голову назвать простых видеоблогеров из моей молодости независимой гонзо-журналистикой. Пришлось вернуться к окну.

проплыл желтый школьный автобус. Судя по окнам, непривычно пустой. В полной тишине пискнул вызов. От неожиданности я чуть не подпрыгнул. «Лу!» К сожалению, нет. Городская служба движения предупреждала, что в центральной части проводятся ремонтно-восстановительные работы и просила воздержаться от полетов по основным магистралям. Странно, но в разделе уличных камер я ничего такого не заметил. Объективы показывали обычное дорожное полотно. Пустое. По которому время от времени сновали медкары. Много. За минуту или две, что я переключался между трансляциями, успел заметить не меньше десятка. Что за чертовщина происходит? Интерком, наверное, даже покряхтывал, когда я нервно открывал и сворачивал менюшки, разыскивая контакты центра планирования. Пришлось даже прикрикнуть на себя: «Спокойней, Стив!» Пальцы едва заметно дрожали. Красивое лого на заставке, младенец которого прикрывают две руки, ладонь человека и манипулятор бота, крутилось дольше обычного. Или мне просто так показалось? Но вместо дежурной роботессы, для которой я уже заготовил длинную филиппику, перед глазами появилась незнакомая заглушка. Я даже не сразу понял, что от меня хотят, потому что давно отвык от подобных фраз. «Извините, все каналы для прямых сообщений сейчас временно перегружены. Оставьте, пожалуйста, свои координаты, с вами свяжется дежурный оператор. Спасибо».

Запись 7. 24 июня. Разумеется, я оставил свои данные, но до конца дня со мной так никто и не связался. Я таскал интерком с собой по всему дому, поминутно открывал папку входящих сообщений, но Лу ничего не присылала. А приемная центра планирования семьи по-прежнему демонстрировала на экране заглушку о перегруженных каналах, словно из какой-то фантасмагории про конец света и восстание машин. В какой-то момент я уже хотел плюнуть на все и вызвать такси, но сдался и передумал. Если я ввалюсь в стерильную тишину центра за полночь и потребую свидания с женой, роботы для начала вколят мне успокоительное. А Лу потом не менее полугода будет хихикать над моим безумным видом, да еще всем нашим друзьям расскажет в лицах. Как-то не очень хочется прослыть паникером в старческом маразме. Утром еще раз попробую. Четвертая одинокая ночь далась мне нелегко. Конечно, я напридумывал себе кучу неприятных страшилок, сам себя взвинтил, после чего тщательно разгромил бытовой логикой. Хорошее занятие, когда надо чем-то занять время до рассвета. Одно «но». Себя ни в чем не убедил, хотя и переспорил. Наверное, я все же задремал под утро, потому что сигнал вызова сбросил меня с кровати, словно древний колокол громкого боя на военном корабле. Кутаясь в одеяло и ничего не соображая, я активировал интерком. Новое сообщение в папке входящей. Ура! Но вместо Лу в кадре появился логотип центра. Красная строка снизу выкинула услужливые сообщения. Видеоизображение абонента отключено, и я потянулся добавить звук, но первые же слова заставили меня замереть на месте. Уважаемый мистер Маллиган, Центр планирования семьи извещает, что состояние вашей жены, Луизы Маллиган, незначительно ухудшилось. После консилиума ведущих специалистов было принято решение сменить консервативное лечение на интенсивную поддержку. Просим вас не волноваться. Состояние пациентки находится под постоянным контролем сертифицированных медиков. Сначала я даже не понял, о чем речь. Какое лечение? Лу поехала всего лишь на дополнительное обследование. Стационарное, потому что некоторые процедуры, как утверждали боты, нельзя было провести амбулаторно. Что за чертовщина творится? А если то самое обновление прошивки, о котором столько говорили, принесло с собой масштабный сбой? Если перепутаны данные пациентов, мою жену сейчас лечат от того, чем она никогда не болела. Через мгновение я уже натягивал штаны.

0: стороны. Сон слетел, и мысли в голове казались ясными и четкими. Наемный кар брать нет смысла. Если на городских магистралях проводятся какие-то работы, машину просто не пустят в центральный квартал. Так что разумнее всего вызвать такси. Рободрайвер может высадить меня хоть у самого входа. Не было времени тыкать в панель, и я командовал голосом. «Окей, интерком. Такси к центру планирования семьи. Немедленно. Доплата за срочность». Планшет принял вызов. По экрану побежали строчки выбора перевозчика, но я не смотрел. Бриться не было времени, так что я просто освежился легким парфюмом и накинул строгую рубаху. Лу не любит, когда я благоухаю, как китайская роза, но этот аромат ей знаком. Подарок на юбилей свадьбы. «Свободных машин не обнаружено», — ровно сообщил поисковик. Запись 8. 24 июня. Продолжение.
1: «То есть как, простите?»
0: От неожиданности я выругался вслух. Вспомнил, как Лу шутливо била меня по губам за экспрессивную лексику и по привычке испуганно примолк. Ах да, ее же нет со мной сейчас.
1: «Но почему вдруг нет свободных машин? В городе с десяток служб, они обмениваются данными напрямую, и даже если рядом нет каров из одного агентства, другое всегда готово подхватить изнемогающего клиента. По социальным индикаторам драйверы получают баллы за доставку нетрезвых или нездоровых пассажиров, так что любой вызов они рвут друг у друга с руками. Или что у них там, с манипуляторами?»
0: Незастегнутые рукава мешали печатать, но я не обращал на них внимания. Быстро вытаскивал из поисковика окошки, открывал их, наскоро пробегал глазами информацию перевозчика. «Извините, все машины на сервисном обслуживании».
2: «Приносим свои извинения. Драйверы проходят процедуру обновления прошивки».
0: «И даже просто. Машины задействованы в городской программе. Обратитесь в другую компанию». Я присвистнул. Попытался, точнее, но из пересохших губ вырвалось лишь какое-то змеиное шипение. «Все таксокары либо на обслуживании, либо разобраны властями, либо их водители обновляют ПО». Что-то в последнее время слишком часто боты меняют программы. Или так было всегда, просто я только сейчас стал обращать на это внимание? Придомовой сторож жалостливо пискнул предупредительным сигналом. Кто-то вошел в охраняемое пространство. Я отмахнулся. Опять уборщик пришел сметать осенние листья. Но нет. Через пару мгновений кто-то позвонил в дверь. Фронтальная камера не показывала ничего. Лишь краешек пустующей улицы и политый ночным дождем палисадник перед входом. Однако пару месяцев назад по просьбе Лу я поставил еще один объектив. Она опасалась соседских мальчишек, которые якобы могли оборвать редкие для нашей глубинки экзотические каллы. Жена почти полгода выращивала их в теплице и, наконец, решилась пересадить в широкую катку рядом со ступенями и традиционным ковриком «Welcome». Не знаю, что меня остановило. Может, подсознательная осторожность? Может, накопившиеся за эти дни странности? Обычно я открывал дверь сразу. Район у нас тихий, патрули ходят едва ли не каждый час. Чего бояться? А тут все-таки включил обзорку. У порога, прижавшись к стене, чтобы не попасть в поле зрения камеры, прятались два полицейских бота, а далеко за их спинами, прикрытая зеленой изгородью, темнела громада фургона. Я прибавил звук, но, увы, когда роботы не стремятся адаптировать свою речь для общения с людьми, понять их сложно. Между собой они всегда переговариваются на повышенных скоростях. Я успел уловить что-то про водопровод, про сигнал вызова такси. Значит, они отследили мой заказ и пришли выяснить, в чем дело. Собственно, так часто бывает, если ты захочешь получить через анонимный аукцион что-то нелегальное. Копы явятся к тебе на порог за разрешением. А если его не обнаружат, прочтут нудную лекцию и выпишут штраф. Но это касается наркотиков, высококалорийной еды, редких животных и ядовитых химикатов. Всего того, что, по мнению медслужбы, может быть опасным для человека. И такси? Опять шалости новой прошивки? Два шага до шкафа, тревожная сумка, фонарь, теплое одеяло для Лу,
2: Современное поколение и так привыкло к спокойной жизни под недремлющим оком верных роботов, что уже почти забыло слова «тревожный комплект» и «готовность к эвакуации». А мы еще помним. Я сорвал с петель серую накидку, в которую иногда ездил порыбачить на заброшенный карьер. Просунул в рукава сжатые кулаки, накинул капюшон, спустился в кладовку, перевел дом на максимальный режим охраны и выбрался на задний двор через мусорную дверь. Интересно, за сколько я доберусь до центра планирования пешком? Я хочу увидеть Лу и увижу ее. Я заставлю пропустить меня к ней.

0: Запись 9. 25 июня.
1: После всех странных событий я наконец-то могу немного успокоиться. Просто жду утра, и есть время осмыслить, что происходит. Я так привык излагать дневнику свои мысли, что буду продолжать записи, пока есть возможность.
0: Голосовой ввод использовать не смогу, чтобы не привлекать внимание, поэтому продолжу писать Малескин. Хорошо, что в суматохе сборов я зачем-то засунул его в карман.
1: Извините за неровный почерк. Из дома я выбрался довольно спокойно.
0: Копы топтались у передней двери и почему-то никого не отправили на задний двор. Сейчас, при здравом размышлении, я решил, что просто напридумывал себе ужасов. Никто не собирался подвергать меня аресту. Скорее всего, полицейские пришли о чем-то проинформировать. Я пока не понял, что творится вокруг, но ситуация явно выходит за рамки простого форс-мажора. Но в тот момент я почему-то решил, что должен прятаться. Осторожно выбрался к заросшей аллее городского коллектора и, пригибаясь, двинул сквозь нестриженные кустарники останки одичавшего цветника. Мэрия все обещала разбить здесь парк, но пока не хватало средств, а рабочие боты обходили зеленый пятачок, помеченный меткой на реконструкции. Над головой, как стая встревоженных голубей, мотались медицинские кары. И еще я с удивлением заметил не меньше дюжины такси. Машины садились где-то в пригородах, потом взлетали, собирались в колонны на аварийном эшелоне и уходили на север. Так водят только боты, подчиненные единой программе. Похоже, город и в самом деле подключил перевозчиков к неведомой масштабной операции. И по-прежнему я нигде не видел людей. В моей голове теснились сотни версий. От самых безумных до действительно тревожных, но логика отбрасывала их одну за другой. Почему не было всеобщего оповещения? По сети, по интеркому, телевизионным каналам. Если это эвакуация, то кто ей руководит? Почему задействованы только роботизированные службы? Масса вопросов, на которые нет ответов. Я вылез из кустов в глухой переулок тихого и благополучного района. Здесь жила в основном университетская профессура и работники кампуса, и я надеялся получить хоть какую-то информацию. Но увиденное повергло меня в шок.
1: Дома с обеих сторон стояли вскрытыми. Да, банально взломанными, как в какие-нибудь 20-е годы, пока еще существовала уличная преступность. Вместо входных дверей зияли раскуроченные проемы, грубо небрежно сорванные с направляющих створки валялись тут же на земле.
0: В одном особняке усиленную сторожевую панель выломать не удалось. Видимо, хозяин изрядно поработал над безопасностью. Поэтому неведомые злоумышленники вырезали ставни и проникли в дом через окна первого этажа. Они даже прислонили к раме нечто вроде импровизированных направляющих из досок, чтобы удобнее было выносить
1: что?
0: Я просто не мог понять, что происходит.
1: Где полиция? Если и в самом деле произошло несанкционированное проникновение, то где копы? Почему в небе до сих пор не черно от следящих дронов и патрульных перехватчиков?
0: Через минуту я получил ответ. Но на самом деле лучше бы оставался в неведении. Проулок медленно перешел в тенистую аллею. Впереди маячил расчищенный пятачок, домашняя стоянка, забитая пустыми карами. Под прикрытием полированных бортов я подобрался к повороту и заглянул за угол. У ближайшего дома стояли две машины такси и полицейский фургон. В зияющем проеме деловито сновали медботы.
1: Конечно, глаза у меня уже не те, что в молодости, но я смог очень четко разглядеть, как они выносили из дома накрытые белым полотном человеческие тела и грузили их на заднее сиденье наемных желтых каров. Много тел. Не меньше полудюжины. Наверное, всю семью, что совсем еще недавно так дружно жила за этими стенами. И что самое страшное и необъяснимое, Всем руководили полицейские. Не просто присматривали за порядком, а именно командовали операцией.

0: Запись 10. 25 июня.
1: Ух, рука устала. Никогда я еще не писал так много за один раз. Слишком много событий для одного дня. Шокирующих и потрясших меня событий, от которых я пытаюсь отгородиться холодной логикой и мрачной решимостью. Утром я намерен забраться в грузовой отсек и оставаться незамеченным столько, сколько возможно. И понять, что происходит и что они сделали с Лу. И клянусь всеми святыми, когда я узнаю... Впрочем, все по порядку. После того дома я удвоил осторожность. Старался не выходить на открытые пространства, пережидал, пока очередной полицейский фургон не скроется за горизонтом. И внимательно смотрел по сторонам. Пару раз мне показалось, что среди механических фигур бредет человек, а однажды я заметил розового толстяка в пижаме, тревожно поглядывающего в небо. Но подойти и поговорить не решился. Все чаще попадались вывороченные дома, в некоторых еще суетились копы и медслужба. А один раз я даже стал невольным свидетелем взлома. В крутом пике на лужайку спустился серый фургон с синей полосой. Машина боднула жаровню для барбекю и опрокинула ее на траву. Копы вывалились разом из нескольких дверей, двое встали у входа, а третий с пневматическим тараном, размеренным и, судя по всему, привычным ударом, вышиб дверь. Какое-то невероятное, нереальное безумие! Нет, я должен срочно забрать Лу. Найти ее в центре, чего бы мне это ни стоило, вытащить оттуда и увезти прочь, пока не станет понятно, что здесь происходит. В центральной части города хаотичное мельтешение в небе только усилилось. Кары роились, словно мухи над трупом. То и дело приходилось прятаться, поэтому до стационара я добрался уже перед самым закатом. Но главный вход оказался закрыт, и у подъемного лифта для роженец вытянулись два копа. С изумлением, граничащим с шоком, я разглядел у них в руках парализаторы на боевом взводе. Ладно, попробуем подобраться с другой стороны. Сегодня мне не привыкать входить и выходить через заднюю дверь. Но на углу у раскрытых люков городских коммуникаций стоял здоровенный фургон водоканала. Сервисные боты копались у насосов, а еще один тянул вниз гибкий гофрированный шланг. Черный, блестящий, он извивался, словно ядовитая змея. Я обошел их по широкой дуге, стараясь не привлекать внимания. Но, похоже, один все-таки заметил меня, потому что все они разом прекратили работать, как будто по команде, и посмотрели в мою сторону. Я едва успел заскочить за рекламную видеотумбу. Пришлось дождаться, пока они успокоятся, завершат свою работу и снимутся с места. Но фургон не торопился уезжать. Машина медленно переползла к следующему люку, где все повторилось по новой. У грузовых ворот центра царила бешеная суматоха. Медботы и обслуга выкатывали продолговатые белые контейнеры, ставили их в ряд и убегали внутрь за следующими. Пришлось опять спрятаться и наблюдать. К вечеру, когда светлых цилиндров на стоянке набралось не меньше сотни, с низким гулом в темнеющем небе завис грузовой шаттл с эмблемой USS. Здоровенный, я таких раньше и не видел. Даже не имею представления, что можно на них возить. На площадку высыпали роботы вперемешку, медботы, уборщики, обслуга, наверное, все, что работали в центре. В считанные минуты общей гурьбой они загрузили контейнеры на грузовую палубу. Челнок взвыл двигателями, а пока суета не утихла, я таки смог пробраться в здание. Не буду рассказывать, как долго я искал Лу. Рука устала писать, да и пальцы до сих пор кровоточат. Я нашел ее палату. Нашел длинный грузовой коридор, вдоль которого тянулись многочисленные мокрые следы. А потом... я нашел ее. Моя Лу неподвижно лежала в одном из белых цилиндров. И за покрытым инеем прозрачным пластолитом я отчетливо видел ее лицо. Спокойное, умиротворенное, с маленькими льдинками на ресницах. Неживое. Не помню, сколько я бился, пытаясь вскрыть контейнер. Я содрал ногти и в кровь разбил костяшки. Наверное, я что-то кричал. Не помню. Цилиндр лишь насмешливо подмигивал какой-то своей индикацией на боку. Я бегал по этажам в поисках любых инструментов, но все, что я мог найти, так и не помогло освободить мою девочку. И тогда я решил просто ждать. Ждать, пока не прилетит следующий шаттл, чтобы забрать Лу от меня навсегда. Я сделаю все, только бы пробраться внутрь. И берегитесь. Те, кто все это устроил, берегитесь. Вас предупреждаю я, Стивен Маллиган. Дважды несбывшийся отец и теперь уже бывший

0: Пауль Госсен, Сергей Чекмаев. Спамелла. «Спамелла?» – переспросил он. «Спамелла», – поправила она. «Дурацкий ник».
1: «А мне нравится».
0: Спамелла стояла на фоне заката. Юная, обнаженная по пояс, с тяжелым лазерным карабином на плече, и смотрела в виртуальную даль. Ремень винтовки лениво покачивался, изредка прикрывая правую грудь. Он поймал себя на том, что засмотрелся. Недовольно хмыкнул и повторил: «Дурацкий ник».
1: «Да пошел ты».
0: Спамелла смерила его оценивающим взглядом. На нем красовалась ковбойская шляпа, кожаная куртка с бахромой и черные тупоносые казаки.
1: «Сам-то ты кто? Неуловимый Джо?»
0: «Я последний изгой», — ответил он с вызовом.
1: «Красивый ник»,
0: — Спамелла улыбнулась. «Дура», — он сплюнул. «Это не ник, это судьба».
1: «Вот и познакомились».
0: Груди Спамеллы колыхнулись. Они помолчали.
1: «Черствый ты», — неожиданно сказала она. «Нет, чтобы подарить девушке немного любви и тепла».
0: А короткое мгновение последний изгой боролся с искушением, потом сдался. «Ну это... давай».
1: Спамелла закинула винтовку за спину и прижалась к нему. «Изгой, у тебя ширинки нет».
0: «Как нет?» Он поискал. Ширинки действительно не было.
1: «Программная ошибка», догадалась Спамелла. «Ты, наверное, со стандартным набором в игру вошел».
0: «Да я как-то не подумал. Что будем делать?»
1: «У тебя нож есть?»
0: Нож был. Спамелла умело и быстро вспорола брюки. Изгой не успел даже испугаться.
2: «Было классно»,
0: — услышал он чуть позже.
2: «Ты такой... такой...»
0: «Да ладно», — не поверил изгой.
1: «Правда?»
0: — сказала она.
1: «Пошли, что ли?»

0: Солнце село. С Памелой последние изгои шли по темным улицам заброшенного города строго на запад. Они почти не прятались. Ориентировались на перекрестках, где светились огромные плакаты, рекламирующие сигареты, выпивку и прочие радости реальной жизни. Прищурив левый глаз, можно было разглядеть игровые опции – компас, часы, количество противников и приблизительное расстояние до них. Противники были далеко. Лишь однажды прямо на них выскочил небритый крепыш в драном камуфляже. Последний изгой по-ковбойски выпалил с бедра. Игрок схватился за подстреленное плечо, упал на колени и попытался отползти за угол. Спамелла добила его в самый последний момент.
1: «Быстро стреляешь», — заметила она. «Только пушки твои не очень. Такими с одного раза не убьешь». «Ну, понятно. Стандартный набор».
0: «А что?» — удивленно спросил изгой. «Можно было чего-нибудь помощнее взять? Я в меню не заметил».
1: «Вот я и говорю. Стандарт, то есть самое простое оружие в игре, зато подходящее по антуражу. В расширенных опциях можно хоть ракетомет выбрать».
0: «Да ну!» — не поверил изгой.
1: «Запросто. Только что бы ты с ним делал, попав на какой-нибудь водный уровень или в мир фэнтези? Первые 5 минут, понятное дело, был бы там круче всех, а потом что? Заряды не вечные, а новых взять неоткуда».
0: Последний изгой внимательно рассмотрел свои пистолеты, засунул за пояс. «А это?» — он кивнул на винтовку в руках с Памеллы. «Откуда?»
1: «Это надо заработать. Ты в игре часто бываешь?»
0: «В этой...» — последний изгой выдержал паузу. «В первый раз».
1: «Надо же! Новичок, значит?»
0: — она улыбнулась.
1: «А я в игре уже 8 месяцев. И знаешь, мне нравится быть в паре с новичками».
0: «Почему?»
1: «Так», — сказала Спамелла.
0: Изгою ответ не понравился. «И часто ты побеждаешь?»
1: «Всегда».
0: «Что?»
1: «У меня в игре свои интересы».
0: Она подошла к убитому игроку. «Зачем он тебе?» — спросил изгой.
1: «Смотрю, может, у него найдется чего-нибудь полезное».
0: Она перевернула труп на бок.
1: «А!»
0: Разжав цепкие, еще теплые пальцы, Спамелла выдернула из руки крепыша гауссовку. Указатель зарядов стоял на нуле.
1: «Проклятье!»
0: «Ну что?» «Нашла?»
1: «Гауссовка. Мощная штука и бьет далеко, только зарядов нет».
0: «Возьмем с собой», — предложил он. «Пригодится. Может, заряды найдем».
1: «Не найдем».
0: Спамелла отшвырнула оружие в сторону.
1: «Пушка дорогая и редкая. Кто с ней ходит, тот играет не меньше года. Ни мне, ни тем более тебе с таким не тягаться. Не знаю, почему этот подставился. Обычно сторожил, так просто не возьмешь».
0: В карманах крепыша ничего полезного не нашлось. Несколько стреляных обоим и такой же нож, как у изгоя, только в пятнах засохшей крови.
1: «Ничего».
0: Спамелла брезгливо отряхнула руки, поднялась с колен.
1: «Пошли».
0: Через час они вышли на площадь, заваленную искореженными автомобилями. Автомобилей было штук 100, а может 200. Недавно здесь стреляли. На стенах и на асфальте чернели выжженные полосы. Последний изгой призвистнул.
2: «Это что, автокатастрофа века?»
1: «Скорее свалка для антуража. Не ищи логику, ее здесь нет, на то она и игра».
0: Спамелла оглянулась.
1: «Пройдем справа. Там завал вроде не такой высокий».
0: «Ты знаешь этот уровень?»
1: «Нет, конфигурация всегда меняется».
0: «Хочешь сказать, в прошлый раз улицы были другие?»
1: «Не то слово. В прошлый раз была космическая станция-зоопарк. Позапрошлый архипелаг, заселенный дикарями».
0: «А сейчас?»
1: «Загляни в сценарий. Главное меню, опция, брифинг».
0: Изгой прищурился. «Город зомби. Ага, это мертвецы такие синюшные. И где они?»
1: «Отсиживаются в подвалах или еще где-нибудь. Думаю, вылезут позже».
0: «Мертвяки? Они ж тормоза. Пока подойдут, всех перестреляем». Изгой лихо прокрутил на пальцах лазерные пистолеты, хмыкнул.
2: «Чушь собачья».
1: «Чушь», — согласилась Спамелла. «Это на любителя».
0: «Ну хорошо». Изгой весело смотрел на нее. «А куда мы вообще идем?»
1: «Все время на запад. Победит тот, кто найдет золотой шар».
0: «Что за шар?» — спросила. «Как выглядит?»
1: «Блестящий и круглый».
0: Спамелла первая полезла через завал. Винтовка смачно хлопнула ребристым стволом по упругой попе.
2: «Однако, как тут все прорисовано», — сказал последний изгой.
3: «И если повезет, и ты найдешь микроскоп», —
0: донесся приглушенный голос Спамеллы,
3: — «то сможешь разглядеть даже молекулы».
2: «Да ты что!» —

0: Первый раз их обстреляли около 2 ночи. Били издалека, причем не особенно прицельно. Плазменный шнур сжег покосившуюся афишную тумбу за спиной. С Памелой и последний изгой моментально залегли и ползком убрались с опасного места.
1: «Фух», —
0: сказал он шепотом.
1: «Серьезный парень».
2: «А ты что думал? Не боись, мы ему не нужны».
1: «То есть?»
2: «Это просто приманка. Для особо жадных. Плазмоган — самая мощная пушка в игре, только тяжелая очень. С ней особо не побегаешь. Вот и сидит стрелок где-нибудь на чердаке, к люку газовая граната привязана, и палит в белый свет, ждет, пока со всех сторон к нему сбегутся желающие поиметь плазмоган. Тогда начнется потеха».
0: Действительно, плазменный шнур больше не жарил асфальт, а минут через 20 откуда-то с севера донеслись звуки ожесточенной перестрелки. Спамела прищурилась на ближайший плакат. Число противников с каждой секундой уменьшалось.
2: «Видишь?»
0: Изгой кивнул.
2: «Ладно, пошли, пока они там заняты. Только в полный рост не поднимайся».
0: Далекая перестрелка затихла не скоро. Последние изгои из Памелы успели пройти не меньше 2 кварталов. Изгой все время нервно оглядывался.
2: «Это еще что?»
0: Спамела прислонила винтовку к стене, присела на корточки.
2: «Самое веселье будет, когда зомби полезут».
0: Лазерный заряд, посланный откуда-то сверху, сбил последнего изгоя с ног. Он ударился о мостовую и покатился в сторону. Спамела уже стреляла, перебегала с места на место, снова стреляла. Лазерные плюхи с шипением врезались в асфальт рядом с ней. Очухавшись, изгой пару раз пальнул наугад в темноту, попытался прицелиться, но в этот момент Спамела неожиданно опустила винтовку.
2: «Попала».
0: Она прищурила глаз.
2: «Точно, одним меньше. Как ты?»
0: Он поднялся.
1: «Уровень здоровья 80%.
2: «Хорошо, отделался. Давай в тот подъезд».
0: В подъезде сразу же вспыхнул свет.
2: 4-й этаж.
0: Спамела на ходу перезаряжала винтовку.
2: «Бежим!»
0: Нужная дверь была закрыта. Изгой со всей силы саданул по ней сапогом и, выставив перед собой пистолет, и ворвался в квартиру. Противник лежал возле окна, навалившись животом на остатки рамы. В его груди зияла сквозная дырка величиной в кулак. «Готов!» Изгой обернулся к Спамеле. «Лих ты его!» Она нагнулась, рассматривая лицо.
2: «Какие люди!»
0: «Ты его знаешь?»
2: «Еще бы! Король-пожарник!»
0: «Ну и ник!»
2: «Не хуже твоего!»
0: Изгой хмыкнул. «И ты с ним тоже, ну, немного любви и тепла?»
2: «Может и так. Мы были в паре 3 месяца назад. Скучный он?» «Скучный и ленивый».
0: Он сплюнул. «А почему мы его прозевали?»
2: «Он где-то раздобыл худ».
0: «Что?»
2: «Худ, шапка-невидимка».
0: Она указала на валяющуюся под ногами фуражку.
2: «Когда ты в ней, радар тебя не показывает».
0: Вдруг Спамела схватила последнего изгоя за руку.
2: «Смотри!»
0: Мускулистый торс короля пожарника обхватывала крепкая на вид цепочка. Другой конец был прикован к батарее.
2: «Делаем ноги!» —
0: шепнула она.
2: «Быстро!»
0: И тут на лестничной площадке загремели шаги.
3: «Бросайте оружие! Руки за голову!»
0: Голос был молодой, женский.
3: «И без шуток! Если что, пустим газ!»
2: «Влипли!»
0: Спамела швырнула в дверной проем винтовку.
1: «Влипли!» — согласился изгой, и следом полетели его пистолеты.
0: Противниц было 2. Белобрысые, коротко стриженные девушки-подростки, похожие друг на друга, как близнецы. Различались только надписи на майках. У первой крупно было написано «Дискотека Люфт», снизу номер лицензии на разрешенные наркотики, у второй — «Фабрика мягкой игрушки Салливана». Дискотека сразу же пнула последнего изгоя в пах, и пока он скулил и катался по полу, отцепила цепочку с трупа и приковала изгоя к батарее. Потом протянула винтовку.
3: «Увидишь кого-нибудь из окна, стреляй!» «Ну? И без глупостей!»
0: Он взял оружие. Мягкая игрушка сорвала с изгоя ковбойскую шляпу и натянула ему на макушку худ. Последний изгой исчез. Спамеле залепили скотчем ресницы. Теперь она не могла закрыть глаза, войти в опции и сбежать из игры. Чтобы не рыпалась, мягкая игрушка саданула ее прикладом в живот.
3: Как зовут?
1: Ноготки дискотеки впились в шею.
3: Спамела!
1: Она все еще хватала ртом воздух после удара, ответ прозвучал глухо. Дискотека влепила ей пощечину.
3: Четче, стерва!
4: Спамела!
1: Мягкая игрушка ухмыльнулась.
3: Смотри сюда! Спамела!
1: Дискотека вытащила из воздуха яркий проспект, ткнула его Спамеле в подбородок.
3: Это бланк годовой подписки на монитор Супер. 12 номеров журнала всего за 24 бакса. Плюс бесплатные DVD в каждом номере. Вариант первый. Ты подписываешь бланк, получаешь в качестве прощального подарка свою винтовку, без зарядов, правда, и спокойно уматываешь за золотым шаром. Вариант второй. Ты отказываешься. Тогда мы вывешиваем тебя в окно, чтобы каждый желающий смог потренироваться в стрельбе. Или сунем головой в унитаз и долго спускаем воду. Ну?
4: Отличный журнал.
1: Голос у Спамелы был сдавленный, но звучал уверенно.
4: Давно хотела подписаться, веришь? Только вот незадача.
1: Я неграмотная.
3: Это твои проблемы.
1: На этот раз когти дискотеки нацелились в глаза.
3: Мне нет никакого дела до того, будешь ты его читать или изведешь на подстилке для кошачьего туалета. Купи, а потом делай, что хочешь, но... Что выбираешь?
1: Тут последний изгой наконец-то оценил преимущество своей невидимости. Осторожно, чтобы не звякнула цепочка, он прицелился в голову дискотеки и спустил курок. С глухим стуком на пол вывалился пустой магазин, предупредительно пискнул индикатор перезарядки. Противницы подстраховались, и винтовка оказалась незаряженной. В следующее мгновение мягкая игрушка сбила с последнего изгоя худ и согнула неудачливого стрелка пинком в грудь. Дискотека тоже оказалась рядом и сцепленными в замок руками ударила последнего изгоя по затылку. Он рухнул на пол. Уровень жизни снизился до 40%. Наверняка его бы долго били, а потом заставили подписаться на 2, а то и 3 годовых комплекта столь необходимого в реальной жизни журнала «Монитор Супер», но тут вмешалась забытая на время Спамела. Пнув мягкую игрушку в коленную чашечку, она толкнула противницу в сторону. Игрушка взвыла и повалилась на пол. Дискотека едва успела обернуться на звук, как Спамела вцепилась зубами ей в ухо и откусила. Дискотека взвизгнула и, зажав кровоточащую рану, упала на колени. Пришедший в себя изгой наставил на нее пистолет. Спамела наклонилась к мягкой игрушке и выплюнула ухо. С подбородка на голую грудь стекала кровь.
4: «Иди сюда», — сказала она. «Я тебе нос откушу».
1: Мягкая игрушка охнула, прищурилась и вышла из игры.

0: Они залепили дискотеки ресницы, связали за спиной руки и погнали перед собой по ночной улице. Незадачливая противница громко стонала. «Зачем она нам?» Последний изгой вертел в руках пистолеты. «Выстрел в затылок и одним противником меньше».
1: «Пригодится еще».
0: Спамела заглянула в опции.
1: «Золотой шар совсем рядом. Километра два, не больше. С каждым шагом вокруг будет становиться все больше желающих урвать у нас победу. Пусть поработает приманкой. Сам видел, как это действует».
0: Изгой ощупал набухающий синяк на затылке и спросил. «Много врагов осталось?»
1: «Да не так, чтобы очень. Перебили друг друга. Наш друг с плазмоганом постарался».
0: У последнего изгоя сразу же поднялось настроение. Он сунул пистолеты в карманы и поймал Спамеллу за податливое бедро. Она улыбнулась. Тут земля у них под ногами дрогнула и ушла в сторону. Последний изгой рухнул лицом на асфальт, разодрал щеку. Перекатиться не успел. Спамелла упала сверху.
2: «Что это было? Землетрясение?»
0: Он сидел на тротуаре и размазывал по лицу кровь и грязь. От его уровня жизни осталось 3%.
1: «Я же предупреждала!»
0: Спамелла уже стояла на ногах и целилась куда-то в темноту.
1: «Зомби!
2: Где?»
0: Он вскочил и сразу увидел. Из канализационных люков, из подворотен, просто из темных углов медленно растекался нескончаемый поток. Зомби были классические, словно из фильмов Джорджа Ромеро. Драные, не первой свежести мертвяки шли, выставив перед собой руки, натыкались друг на друга, иногда падали, поднимались и снова шли вперед. Среди них почти не было стариков или детей, только крепкие молодые мужчины и женщины. Спамелла выстрелила. Обезглавленное тело беззвучно рухнуло на мостовую. Остальных это не остановило, толпа продолжала целенаправленное движение. Последний изгой оглянулся, пытаясь обнаружить путь к отступлению, но позади, из полумрака, тоже медленно надвигались раскачивающиеся тени. Он выстрелил раз, другой, безрезультатно.
1: «В голову целься!» — крикнула Спамелла и уложила второго зомби. «Иначе их не возьмешь!»
0: Последний изгой в ответ меткими выстрелами свалил сразу двух зомби. Пистолеты плясали у него в руках. Развернувшись на каблуках, изгой срезал еще одного, подобравшегося слишком близко. Остро завоняло сжженным мясом.
1: «Неплохо!» — оценила Спамелла, выцеливая новую жертву.
3: «Уходить надо!» — крикнул в ответ изгой. «Их слишком много! На всех зарядов не хватит!»
0: Спамелла согласно кивнула, прострелила гортань еще одному зомби и огляделась. Слева обнаружился узкий переулок, но его вот-вот должны были перекрыть нападающие. И тут впереди отчаянно завизжала дискотека. Вскочив с тротуара, она заметалась по улице. Мертвяки, смешавшись, двинулись на нее. Изгой и Спамелла на время получили передышку.
3: «Бежим!» — крикнул последний изгой. «Ну!»
0: Спамелла прицелилась и разнесла голову еще одному зомби.
1: «Бежим!»
0: Минуты полторы они неслись по параллельной улице, наткнулись на чьи-то обглоданные останки и снова свернули, потом еще и еще. Откуда-то со стороны время от времени доносились скупые выстрелы. Кто-то еще сражался с мертвецами. Потом прекратились и они. Последние изгои Спамелла остались в игре одни.
1: «Главное, не терять ориентир», — выдохнула она. «Нам все время на запад».
3: «Они что, каннибалы?»
0: Последний изгой стрелял с двух рук по надвигающимся теням практически без остановки. Мертвецы валились с ног десятками, но на их место тут же вставали новые.
1: «Ага.
3: А почему ожили? Ты читала сценарий?»
1: «Пустое дело», — сказала она. «Я же говорила, не ищи логику, в игре ее нет».
3: «Так уж и нет».
1: «Целься лучше, стреляй чаще, повезет, останешься живым».
0: Она перезарядила винтовку.
1: «Вот и вся логика. Вообще-то все мертвяки — это когда-то погибшие игроки. Сколько раз погиб, столько твоих копий сейчас в игре. Черт, заряды кончаются».
0: Мертвяки были везде. Сколько ни стреляй, меньше их не становилось. У Спамеллы кончились заряды. Она прикрывала последнему изгою спину, отбиваясь прикладом винтовки. Изгой скупо расстреливал обойму за обоймой, экономя заряды. Один пистолет у него уже опустел. Наконец их зажали возле большого дома.
3: Двери подъездов оказались закрыты, но на первом этаже ярко светились витрины виртуальных магазинов. Спамела потянула последнего изгоя к ближайшему. Они вбежали внутрь, захлопнули дверь перед самым носом у переднего зомби. Изгой подтащил тяжелую тумбу, забаррикадировал дверь. Мертвяки, наткнувшись на неожиданную преграду, остановились. Изгой огляделся. Магазин был оружейным. Винтовки, пистолеты, базуки, гранаты на любой вкус. Также имелась аптечка, повышающая уровень жизни. «А продавца нет», — сказал последний изгой. «Похоже, что весь товар наш». Улыбаясь, он открыл аптечку и выругался. Коробочка с красным крестом оказалась пуста.
1: «Все немного сложнее».
3: Спамела забралась на прилавок, села, поджав коленки к подбородку.
1: «Хочешь что-нибудь взять, закажи товар в магазине. Для Реала. Тренажер какой-нибудь, овощерезку, надувную кровать. Виртуальные изделия идут как бесплатный бонус. Суешь кредитную карточку в кассовый аппарат, адрес пишешь в товарной книге. Вон там».
3: Она указала пальцем куда-то на стену.
1: «Висит прайс-лист».
3: Изгой пробежал глазами строчки. Чтобы получить аптечку, следовало сделать заказ на 45 баксов. Винтовку — на 100. Даже дополнительные обоймы стоили по 20-25 долларов. Дороже всего ценилась базука.
4: «Базука — 250 баксов!»
3: «Однако тут расценки», — скривился последний изгой.
1: «Мы в двух шагах от шара», — сказала Спамела. «Потому и цены подскочили. Если помнишь, подписка на журнал стоила всего 24.
3: «Это что, такая форма заработка?»
1: «Ну да»,
3: — кивнула Спамела.
1: «Девчонки на подписке делают до 40%. Чем больше продадут, тем больше получат. Вот и изгаляются».
3: «Значит, придется что-то купить. У меня всего 3%, напомнил изгой. Аптечку он все еще держал в руках.
1: «Да погоди ты!»
3: Спамела соскочила с прилавка и притянула последнего изгоя к себе.
1: «У меня уровень жизни 82%. Отделалась царапинами. Я тебе сейчас половину скачаю. Только не дергайся».
3: И она впилась в его губы. Они стояли долго, минут 20. Потом она отстранилась.
1: «Надо идти».
3: Он нехотя отпустил ее плечи. Его уровень жизни был 50%, ее 35%. «Думаешь, прорвемся?» Изгой кивнул на мертвяков, подпирающих стеклянную дверь. Не меньше полусотни зомби бесцельно бродили вокруг.
1: «Прорвемся», — кивнула Спамела. «Вышибем витрину и уйдем».
4: «Тогда посторонись!»
3: Он с натугой сорвал кассовый аппарат и швырнул его в стекло. Зомби шарахнулись в стороны.

0: Последний изгой сидел возле золотого шара и смотрел в утреннее небо. Спамелла стояла в двух шагах. На плече корка засохшей крови, красивую грудь портили царапины и содранная кожа. Ее винтовка валялась на земле. Сражаться было не с кем. До цели дошли только они. Зомби сгинули, противников, как показывало табло, больше не осталось. Золотой шар они нашли в здании какого-то управления, заваленного стопками совершенно чистой бумаги, и выкатили во двор. «Виртуальный Клондайк», — усмехнулся изгой. «Забрать бы с собой».
1: «Это вряд ли».
0: Спамелла пожала плечи.
1: «Просто по почте придут карточки, подтверждающие, что мы прошли игру. Красивые такие, голографические. Потом пара-тройка виртуальных супермаркетов наградят дисконтными картами, может, еще предложат когда-нибудь и куда-нибудь съездить со скидкой. В Египет, например, или на Кипр. Ты когда-нибудь был на Кипре?»
0: «И все», — удивился он.
1: «А ты что хотел? Мерседес?»
0: Она улыбнулась.
1: «Играй в лотерею».
0: «Ну, все-таки», — сказал он. «Что дальше?»
1: «Ты ничего. Надо приложить ладонь к золотому шару, назвать свой ник, и ты победитель».
0: «Конец игре?» — спросил последний изгой.
1: «Ну да. Что еще?»
0: «Слушай», — сказал он. «А что, если нам прежде это... ну... немного любви и тепла». Спамелла решительно шагнула вперед, прижалась к нему бедром.
1: «Почему бы и нет?»
0: Она улыбнулась.
1: «Только, изгой, понимаешь, я тоже немного подрабатываю. Первый раз это было так, в качестве рекламы, а сейчас...»
0: В ее руке появилась пачка синих бумажек. Развернув их веером, она попыталась прикрыть грудь.
1: «Купишь 10 лотерейных билетов по 5 баксов, а? Разыгрываются 2 Мерседеса и кругосветка».
0: Спамелла не договорила. Луч лазера снес ей голову. Тело упало к ногам последнего изгоя. Лотерейные билеты, подхваченные ветром, полетели прочь. Он отшвырнул в сторону последний, теперь уже ненужный пистолет, достал из кармана звезду шерифа и, приложив ее к золотому шару, зафиксировал факт уничтожения несанкционированного спама на 14-м под уровне игры. В конце месяца можно было ждать премиальных.

0: морщинами. Широкие плечи сгорбились. Он хромал, и у него не хватало одной руки. Но в его глазах, в этих зеркалах души, светились мужество и стойкость, которые сделали его идеальным солдатом лет эдак 50 назад. В его манерах сквозили достоинство и простота. И, глядя на его серьезное и доброе лицо, я знал, он говорит правду. Он был родом из Прованса и встал под знамена Наполеона во время злополучного египетского похода. Ему тогда было 22, и по его рассказу я представлял его молодым Адонисом. А затем я пошел на хитрость. Я заказал шампанское. О, как оно играет на струнах жизни, как развязывает язык и пробуждает арфу памяти. Я не ошибся. И эту историю передаю такой, какой ее услышал.
1: В то время я был молод и импульсивен и страдал от жестокого разочарования в любви. Поэтому я присоединился к армии, ибо само имя Бонапарта обожали все сильные и храбрые люди. Мы отплыли в страну сфинкса. Я был немало разочарован, оказавшись под командованием не самого Наполеона, а генерала Дезе, чьей задачей было вторжение в Верхний Египет. Но арабы Магриба, каждый верхом на быстром скакуне, чувствовавший себя в пустыне как дома, представляли собой совсем не то, что неторопливые оседлые крестьяне-филахи, жившие вдоль Нила. Арабы набрасывались на нас в самый неожиданный момент, угоняли наших верблюдов, разоряли наши припасы, пока мы были слабы, а когда мы собирались силами, чтобы дать отпор, они словно ветер уносились прочь на своих пустынных конях, скрываясь в облаках песка и пыли. Я стоял на посту, когда они явились однажды ночью. Остальные часовые были убиты, а я попал в плен. Арабы увезли меня прочь, привязав к вьючному мулу. И после долгого двухдневного марша без единого шанса на передышку они остановились в оазисе, где пальмы окружили водоем. Все люди и все лошади были совершенно измотаны. Здесь они уснули. Они не поставили часового, ни один араб не нес вахту в ту ночь. Меня же словно жгла изнутри мысль о побеге, побуждая действовать, не давая уснуть. Мои руки и ноги были связаны веревками, и увидев, что весь отряд полностью изможденный забылся глубоким сном, я подполз, извиваясь к ближайшему из своих похитителей. Зубами я вытянул из ножен его ятаган, и после множества молчаливых отчаянных попыток мне удалось зажать его между коленей. Так я перепилил веревку, стягивавшую мои руки. Освободившись, я разрезал путы на ногах и встал. В тусклом звездном свете, двигаясь быстро и бесшумно, я раздобыл винтовку с большим количеством патронов и кинжал, а также по мешку овса и сушеных фиников. Лошади были привязаны рядом. Все они были благородными созданиями, так что я взял первую попавшуюся, без промедления и шума оседлал ее и поспешил прочь. Сначала шагом, чтобы не нарушать тишину, но когда мы отошли достаточно далеко, я вонзил шпоры в бока лошади, и мы помчались галопом и великолепным галопом к сияющей на горизонте свободе. В ту ночь не было луны, и полярная звезда скрылась за облаками. Мы, солдаты, не слишком сильны в астрономии, но я был уверен, что ярко сияющая звезда, единственно различимая сейчас, могла быть только утренней звездой, обозначающей восток. И зная, что мои люди в любом случае находятся далеко на востоке, я направил своего скакуна в ту сторону и ехал, ехал, пришпоривая его. Эта звезда стала моим проводником. Наконец, далеко впереди звезда зашла, и по какой-то странной, непонятной для меня причине полоса света появилась совсем на другой стороне неба, позади меня. Увы мне, скудоумному! Звездой, на которую я ориентировался, была Венера на западе. Я часто гадал, вышло ли так случайно,

Случайно или это произошло потому, что Венера была моей путеводной звездой, истинной звездой моей души? Я не щадил ни себя, ни лошадь. Арабский жеребец был слишком изящен, чтобы долго выдерживать мой вес. Он совсем выбился из силы и уже не мог скакать галопом. Он шел, спотыкаясь и подволакивая ноги, и в тот самый момент, когда звезды исчезли с неба, несчастное животное упало и больше уже не смогло подняться. Пока я сидел рядом с ним, полный печаль и отчаяния, окончательно рассвело. Солнце поднялось с неправильной, с моей точки зрения, стороны света. Я был ошеломлен и совершенно раздавлен. Ведь это означало, что все это время я не приближался к своим людям, но уходил все дальше в бескрайнее море песка. Оглядывая песчаные волны с полной безысходностью, я заметил в утреннем свете неясные очертания далеких деревьев, возможно, пальм, в нескольких милях отсюда. Взяв все оружие и еду, я пешком отправился в путь, чтобы достичь обещанного рая. Хотя казалось, что до манящих деревьев всего несколько миль, я весь день пробирался по песку, с трудом переставляя ноги. Я прибыл на место как раз, когда солнце начало клониться к горизонту. Небольшой лесок оказался рощей из нескольких сотен великолепных финиковых пальм, разбросанных по берегу впадины, в центре которой, в самой глубине, сверкал водоем. Собрав все оставшиеся у меня силы, я добрался до воды и начал пить. О, каким восхитительным, животворящим казался мне каждый глоток! А затем, устроившись в полости, которую ветер выточил в скале, придав ей форму колыбели, я уснул беспробудным сном крайне измученного человека. Разбудило меня солнце. Хотя оно еще не полностью поднялось, но уже припекало, а моя каменная кровать не имела крыши ни над ней, ни поблизости. Стоя на этом небольшом возвышении, я хорошо, даже слишком хорошо мог видеть окружающий меня ужасный мир. Пустыня, пугающая, величественная, раскинулась вокруг со всех сторон, как раскаленное море или сверкающее стальное зеркало с изменчивыми яркими пятнами, над которыми воздух дрожал от жара, закручиваясь в бесчисленные вихри, способные перерасти и часто перераставшие в страшный самум. И восходящее солнце заливало пустыню жаром, пока сияющие бронзой небосвод и красно-коричневый песок не слились воедино, ужасающие и смертоносные. Я закричал, чтобы подбодрить себя, но пустота небес и земли, казалось, поглотила звук, и я не услышал эхо, лишь едкую насмешку в собственном опечаленном сердце.

полдень я отправился к водоему, чтобы напиться, и, подойдя ближе, увидел небольшое стадо пустынных антилоп. Они тоже пришли на водопой, но заметили меня и стремглав бросились прочь. Утолив жажду, я хорошо осмотрел все вокруг и заметил не только следы антилоп и многих других маленьких обитателей пустыни, но и отпечатки лап, несомненно принадлежавшие крупному хищнику. Льву, гепарду или леопарду я не мог сказать точно. Но я внял предупреждению и решил построить убежище на ночь, которое могло бы хоть немного защитить меня. Увы, у меня не было возможности развести огонь, и я не представлял, как долго придется здесь прожить. Весь день я работал над постройкой хижины. Срубал ятаганом небольшие пальмы и стаскивал их к выбранному для нее месту, как и валяющиеся вокруг камни. Прежде чем опустилась ночь, невысокие стены хижины были готовы, а также плотная крыша из пальмовых стволов, покрытых сверху широкими листьями. Поужинав финиками и водой, я улегся в свои новые обители и забылся здоровым сном, благословением молодости, находящей радость в упорном труде. Я сделал вход, но обошелся без окон. Хижина была в длину примерно с меня, и половину ее занимала ложа, которую я соорудил из пальмовых листьев. В середине ночи меня разбудил странный и зловещий звук. Он походил одновременно на рычание и на храп, но исходил из куда более могучих, легких, чем человеческие. Я вспомнил следы, которые видел возле водоема, и почувствовал, как мои волосы встали дыбом от ужаса. Кем бы ни было это создание, сейчас оно лежало рядом со входом в мою хижину. Я приподнялся, опираясь на локоть, и постепенно разглядел во тьме огромный темный силуэт, с одного края которого тускло светились два желто-зеленых огонька. Сперва я решил, что это какая-то причудливая галлюцинация, порожденная моим мозгом. Покачал головой и замер. Огоньки поднялись выше, держась на одном расстоянии друг от друга. Храп прекратился или скорее сменился низким урчанием. И в тот же миг меня обдало волной острого, пронизывающего звериного запаха, заполнившего всю хижину. И теперь я в полной мере осознал, что оказался в ловушке, запертый в собственном доме каким-то огромным хищником. Каким именно, я точно сказать не мог, но он находился здесь, наблюдал за мной, и это урчание было злобным, предупреждающим голосом зверя, знающего, что я в его власти. У меня была винтовка, а также ятаган и кинжал. «Что ж, без боя не сдамся», — мрачно подумал я, пытаясь подбодрить себя. «Будь сейчас достаточно света, и я бы прикончил зверя немедля». Но для меня темнота была непроницаема, тогда как хищнику едва ли мешала. Я знал, что если просто раню его выстрелом, зверь быстро разделается со мной. И раз уж я мог ждать, то ждал все время, ощущая на себе пристальный изучающий взгляд, способный видеть сквозь мрак. Наконец зашла луна, озарив развернувшуюся сцену своим тропическим блеском. В ее пребывающем свете я ясно разглядел длинный, гибкий, пятнистый силуэт леопарда, роскошный в своей кошачьей грации, но ужасающий своими размерами. Я, натренированный сражаться в ближнем бою, медленно вытянул из ножен ятаган, в этих обстоятельствах более надежный, чем ружье. Но крыша была слишком низкой, чтобы как следует замахнуться, тут даже не встать в полный рост, а ятаган — не то оружие, которым удобно колоть. Зверь находился слишком далеко и успел бы заметить, если бы я попытался броситься вперед. Нет, несомненно, лучше всего было подождать по возможности, пока не наступит день, а затем надеяться, что единственный выстрел из ружья окажется удачным. Когда рассвело, я смог спокойно разглядеть своего врага. Необычайно красивого большого леопарда с пятнами свежей крови на морде, лапах и белоснежном горле.
«Хорошо», — подумал я. «Он недавно неплохо поужинал, так что не должен быть слишком голодным. Это даст мне немного времени». Когда леопард в конце концов встал, он томно повел головой, задрал великолепный хвост и, прислонившись к дверному проему, потерся о него шеей, как кошка трется о кресло. И теперь я смог полностью его разглядеть. Несмотря на огромный размер, это оказалась самка. Мех на ее горле, груди и животе был белоснежным, украшенным черными, как смоль, пятнами, напоминающими куски угля среди лебяжьего пуха. На лапах пятна собирались в розетки, словно в браслеты из черного блестящего бархата. Сверху шкура была золотисто-коричневой, короткошерстной и лоснящейся, испещренной разбросанными повсюду розетками черного бархата. По обеим сторонам от рта топорщились усы, словно яркие серебряные брызги, белые и плотные. И в глубине, под широким лбом, сверкали, как драгоценные камни, ее глаза. То аметист, то порою топаз, но всегда с отблесками пламени цвета опала. Леди Леопард была прекрасна и не проявляла агрессии. Но она оказалась весьма жестокой, и я знал, что она может стать совершеннейшим дьяволом, если ее разозлить. «Что ж», — пришла мысль, — «или ты умрешь, или я. Мы оба ждем подходящего момента, чтобы напасть». И я медленно поднял винтовку, целясь ей в сердце. Я чувствовал, что она в моей власти, и все же не мог спустить курок. Она качнулась ближе, потерлась плечом о проем. Я приготовился закончить дело. Она повернулась, глядя на меня сверкающими глазами, желто-зелеными в отблесках золотистого меха. И в то же мгновение старое воспоминание завладело всем моим существом. Однажды у меня была возлюбленная. Добрая фея и безжалостный дьявол в одном лице. Настоящая тигрица. Она была настолько же красива, насколько упряма. Ее волосы были красно-золотыми, а глаза походили на драгоценные зеленые топазы. Она была прекрасной и обаятельной, но безумно ревнивой и жестокой, страшнее вампира. Много раз она угрожала мне с ножом в руках. Я любил ее как сумасшедший, но она измучила меня, а потом оттолкнула, обдав презрением. Я ушел в армию, а спустя неделю она лишилась себя жизни. Да, таким был конец моей пламенной миньоны. Она послала мне небольшую записку. «Прощай, но мы встретимся снова». Долгое время она была принцессой моих снов и постоянно появлялась в них. И глядя на прекрасного зверя, стоявшего передо мной, с золотисто-красной шкурой и красно-золотистыми глазами, я почувствовал муки старой любви. Любви, которая умерла, но все еще была жива. Леди Леопард смотрела на меня. Ее глаза сверкали, словно драгоценные камни. В них не было угрозы, в них было понимание, в них была любовь. Я выдохнул, не сумев сдержаться. «Миньона!» Я не предполагал, что она поймет меня, но говорил доброжелательно и ласково. Она плавно вошла внутрь хижины, и когда она потерлась спиной и шеей о мои колени, словно большая кошка, жаждущая любви, я отложил винтовку и начал гладить ее голову, шею, спину. Она вздрогнула, как от удара током, потерлась о мою руку и замурлыкала тем долгим, низким, урчащим звуком, который на кошачьем языке означает «любовь». «Я люблю тебя! Я принимаю твою любовь!» С этого момента леди Леопард демонстрировала все признаки привязанности, следуя за мной по пятам. Терлась о мои ноги, требуя ласки. И все же временами мне казалось, что это не более чем прелюдия к смертоносной атаке.
Так кошка играет с мышью, готовой расправиться с ней, когда придет время. В тот же вечер огромный стервятник приземлился недалеко от водоема. Я осторожно подошел ближе, чтобы получше разглядеть его, как вдруг внезапно леди Леопард бросилась вперед и преградила мне путь со злобным рычанием. На морде ее, без сомнения, была написана ярость. Она же светилась в глазах, сквозила в каждом движении. «Ого!» — подумал я. «Моя леди ревнива!» Я отступил и вернулся в нашу хижину, где она сразу же вновь превратилась в ласкового котенка. Так же прошла ночь. Леди Леопард заняла место возле моей кровати. Она уходила на какое-то время, но вернулась с рассветом. В то время я подозревал, что она поедает труп моей лошади. Следы, отметки на ее морде и белом мехе, казалось, подтверждали это. Может, сперва так и было, но здесь она могла найти и другие источники пропитания. На третье утро, когда я проснулся, леди Леопард не оказалась рядом. Но вскоре она появилась, неся в зубах небольшую упитанную газель, очевидно, только что ею убитую. Она положила ее к моим ногам, замурлыкала и запрыгала вокруг. Я принялся снимать шкуру с добычи. Леди Леопард ревностно следила за процессом, и когда я разделал тушу, принялась за еду, рыча и облизывая еще теплое мясо. Я не поклонник сырого мяса, но в армии мы часто вялили его излишки, нарезая на тонкие полоски и высушивая на солнце. Обработанное таким образом, оно долго хранится, и его можно есть, никак больше не готовя. Я уже нарезал мясо, когда мне пришло в голову, что шкуру тоже можно использовать. Из нее могла получиться фляга для воды, которая пригодится мне, когда я вновь отправлюсь в путь. Я наполнил шкуру песком, придав ей форму фляги, и связал кожаными полосками. Шкура с ноги превратилась в горловину, и когда она высохла, я высыпал песок. Теперь у меня была сумка для воды. Моя спутница наблюдала за тем, что я делал, не выказывая никаких эмоций. Но то, что я предпринял позже, возымело совсем другой эффект. Мысль о побеге или спасении не покидала меня, и чтобы приблизить такую возможность, я решил пожертвовать своей красной рубашкой. С трудом взобравшись на высокую пальму, я повесил рубашку на самый длинный побег, словно сигнальный флаг. Моя леди Леопард наблюдала за мной, не сводя глаз, тихонько рыча. А как только я спустился, она молниеносно взобралась наверх, яростно ударила по флагштоку, опрокинув его на землю, и так же быстро спустилась. Теперь мы начали понимать друг друга. Наша дружба росла с каждым днем. Я обнаружил, что всегда могу завоевать ее расположение, поглаживая ее спину, голову и морду. Она любила прикосновения моих рук и после нескольких поглаживаний терлась об меня головой, громко мурлыча или каталась по земле у моих ног в полном экстазе. Страх, что она убьет меня, исчез через несколько дней. Спустя 2 недели мы стали лучшими друзьями, не разлучались ни днем, ни ночью. Она добывала себе еду и воду, и всегда часть добычи предлагала мне. Моя жизнь была прекрасна. Я имел в своем распоряжении множество фиников, сушеного мяса и воды. И все острее чувствовал, что в драгоценных глазах моей леди Леопард живет душа, душа женщины. И все чаще называл ее миньоной. Иногда по утрам она отлучалась из нашей хижины, но всегда прибегала, и прибегала с радостью, стоило лишь громко позвать ее «Миньона!». Мы, несомненно, были друзьями, даже больше, чем друзьями, ближе и дороже друг к другу. Мысль о том, чтобы убить ее, или страх, что она убьет меня, полностью испарились. В нашей жизни в пустыне мы были честными и равными партнерами.
И все же я не мог перестать надеяться на воссоединение с людьми. Готовясь к побегу, запасся финиками и сушеным мясом, в одну из ночей наполнил водой свою флягу и повесил снаружи на хижину. Как обычно, леди Леопард встала на рассвете и исчезла. Я знал, что ее не будет по меньшей мере час. Так что я повесил сумку с водой на шею, привязав ее к двум кожаным ремням, крест-накрест обхватившим мою грудь, взял еду и оружие и отправился на восток, шагая так быстро, как только мог. Я надеялся за 3-4 дня добраться до своих собратьев по оружию. Я был одержим целым роем мыслей, вскоре превратившихся в бред. Надежда на побег, страх погони и мести, решимость сражаться за свободу и сильные угрызения совести, нежные мысли о моей светлоглазой королеве пустыни, спасшей и полюбившей меня. Солнце встало, и ослепленный я бросился вперед, изнуряя себя без особой необходимости, глядя перед собой в поисках обнадеживающих знаков и назад в страхе. Пересекая скалистый откос, я запнулся на его дальнем краю и, потеряв равновесие, полетел вниз по расщелине через тернистую чащу, ошеломленный, исцарапанный, истекающий кровью. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что повис на ремнях от сумки с водой, зацепившихся за ветви крепкой акации. Я был абсолютно беспомощен. Не знаю, как долго я так провисел, но через час после того, как пришел в чувство, я услышал громкий пронзительный рев, и в мгновение ока моя леди Леопард бросилась ко мне, перескакивая по камням. Ее морда исказилась от ярости. Она встала надо мной и грозно зарычала. «Миньона!» — слабо позвал я. И в тот же миг она прониклась сочувствием ко мне. Гнев исчез с ее морды и из ее голоса. Она вспрыгнула на колючий ствол, разорвала ремни сумки, зацепившиеся за него, и я смог спуститься. После этого она вытащила меня из каменной ловушки на ровный песок. Я жадно выпил воду. Леди Леопард полакала немного, а затем в неистовстве разорвала сумку на мелкие клочки. Она подождала, пока я оправился настолько, что смог погладить ее голову в знак благодарности и прося прощения. У меня не было сомнений насчет того, каким путем я должен теперь идти. Я поплелся назад к оазису, и моя дикая возлюбленная шла рядом со мной. Весь день мы добирались назад, но в оазисе нас ждали пища и отдых. Прошло целых 3 дня, прежде чем я поправился. Леди Леопард не отходила от моей постели. Она приносила мне свою добычу, но к воде мне приходилось ковылять самому. Я больше не сомневался в силе привязанности моей пустынной возлюбленной, и не последним свидетельством ее чувств была жестокая ревность при любом намеке на то, что наша любовная связь может быть разрушена. Я стыдился своего вероломства, и все же мое сердце продолжало стремиться к людям. Желание воссоединиться с ними переполняло меня. Однажды, когда Миньона ушла раздобыть себе завтрак, я составил новый план. От края своей красной рубашки я оторвал длинную полосу. На каждом ее конце я закрепил по камню, к середине привязал рукав красной рубашки, скатанный в сверток и неплотно связанный. Затем, после множества бесплодных попыток, я забросил его на верхушку тонкой пальмы, растущей на гребне холма. Благодаря камням ткань обернулась вокруг ствола, словно болос, и повисла. Спустя совсем немного времени бриз развернул сверток, и мой флаг из красного рукава затрепетал на ветру. Когда моя возлюбленная леди Леопард вернулась домой, я был в хижине.
но вскоре она заметила трепещущий красный флаг. Она посмотрела на него с подозрением, обошла вокруг дерева, понюхав ствол, убедилась, что я не забирался на него, и постепенно смирилась с флагом. В следующие несколько дней я видел, как она рассматривала его с интересом и подозрением, но в конце концов перестала. Спустя 2 месяца я все еще был пленником моей королевы пустыни. Никогда в жизни я не встречал более прекрасного создания. Она была красива, когда злилась и когда спала, но только играя, раскрывалась во всем великолепии. Я научился любить ее глубоко и искренне. И хотя я все еще ждал того дня, когда смогу сбежать, мне было больно осознавать, что и для нее, и для меня это будет страшный удар. Агония скорби, возможно, смертельная агония. Миньона была на охоте в тот день, а я прогуливался по вершине холма рядом с деревом, на котором висел мой флаг. Вдалеке над песками я увидел темное облако пыли. Оно быстро росло, и я понял, что приближаются всадники. Кто? Арабские солдаты или собратья из Франции? Я поспешил в хижину, чтобы взять оружие и спрятаться. Отряд быстро приближался. После я узнал, что они заметили мой флаг. Теперь, когда они были близко, я смутно различал французскую форму. Они замедлились, перешли на шаг, всматриваясь в мой флаг и исследуя каждую впадину, где мог скрываться враг. Мое сердце затрепетало, я вышел вперед с приветственным криком, но в тот же миг Миньона преградила мне путь. Взбешенная фурия, она стояла между нами. Ее клыки сверкали, морда исказилась от ярости, а в груди рокотало рычание, сотрясавшее все ее тело. Я попытался обойти ее. Встав на задние лапы, она положила передние мне на плечи, и, глядя в ее пламенеющие глаза, я знал, что смотрю в глаза женщины, сошедшей с ума от ревности. Она ударила меня лапой по лицу жестоко до крови. Я вскинул винтовку, целясь ей в сердце, и выстрелил. Миньона испустила долгий крик, полный муки, и упала на спину. О, этот крик! Женский крик! Я отбросил винтовку и упал на колени рядом с ней. Теперь она застонала. «Миньона!» — вскричал я. «Миньона, прости! Прости меня!» Она попыталась встать, но жизнь угасала в ней. Приподняв белоснежную морду, она начала вылизывать мое лицо и руки, не прекращая стонать. Я знал, что эти стоны означают «прощай». Я обезумел от горя, я мог лишь завывать: «Миньона! Миньона! Моя любимая Миньона, прощай! Но мы встретимся снова, Миньона!» Солдаты нашли нас лежащими рядом.

0: нашем сегодняшнем эфире следующий рассказ. Его написала Теодора Госс. Называется он «Роза о 12 лепестках». Ведьма. 12 лепестков у этой розы. Пусть опадет первый. Мадлен откупоривает бутылку. Крошечный лоскуток шелка выпархивает из нее и со звоном ложится на стол. Да это же осколок цветного стекла. Или нет, постой-ка. Лепесток розы, прозрачный, точно засахаренный. Она кладет его на блюдце и мнет ложечкой до тех пор, пока от него не остается лишь несколько липких комочков до облачка аромата. Она снова заглядывает в книгу. Толченый розовый лепесток перемешать с вымоченным в уксусе пометом детеныша летучей мыши. Частый оконный переплет дает мало света, да и глаза уже не те, что прежде, хотя ей всего-то 32. Мадлен ниже склоняется над страницей. Подарил бы лучше очки вместо жемчуга. Она щурится. Морщинки на лбу и вокруг глаз раньше времени превращают ее в старуху, какой она без сомнения и без того скоро станет. У мышиного помета запах сырой и неуютный. Так пахнет земля в пещерах, куда никогда не заглядывает солнце. А что, если в этой книге все обман? 2 фунта 10 шиллингов, включая расходы на пересылку, столько она заплатила. Ей вдруг вспомнилось объявление в дамском угоднике. «Станьте чародейкой! Назло врагам, друзьям на удивление! Проще поваренной книги!» Снаружи вроде и впрямь волшебная. Надпись «Compendium Magicarum» на корешке. Красный кожаный переплет в золотых пентаграммах. Только вот на последних страницах реклама чудодейственного лосьона, который сделает ваши щечки гладкими, как попка младенца, и собрание сочинений Скотта. Не так-то легко было найти эти 10 шиллингов, не говоря уже о 2 фунтах, теперь, когда король совсем ей не платит. Счастье, что хоть домик удалось снять по дешевке, без воды, правда, и удобства на улице зажимолостью. Мадлен крошит стрекозиные крылышки в чашку, где уже и так намешано всякой всячины. Фиалковый корень, кошачьи косточки с деревенской свалки, чернильный орешек с дубовой ветки, упавший в кольцо фей, марена для цвета, наверное, толченый розовый лепесток, помет летучей мыши. Так, теперь заклинание. Надеюсь, в нем-то нет ошибок. Она немного знает латынь, у брата научилась. После смерти матери, когда отец стал все чаще запираться с бутылкой у себя в спальне, Мадлен торговала в лавочке, куда местные женщины приходили за мукой и ситцем, мужчины купить табаку или новую косу, а ребятишки забегали за конфетами по дороге в школу. Обычно после уроков брат усаживался рядом с ней за прилавок и твердил свои «Амо, Амос». Серебряный крест, который он заслужил, подставив горло под гибернийский штык, вот единственное украшение, что у нее осталось. Она разводит смесь водой из полого камня и добавляет туда собственные слюны. Это ей неприятно. В детстве ее учили не плеваться, но она представляет себе, как плюнула бы в лицо королю в тот первый раз, когда он вошел в лавочку, облокотился о прилавок и улыбнулся в золотистую бороду. «Знал бы я, какая хорошенькая лавочница в этой деревне. Давно пришел бы за покупками». Она вспоминает. Покрытые золотистым пушком ягодицы в белоснежных складках белья, как 2 половинки персика на салфетке. «Иди ко мне, Мадлен». Дворец просыпается, свежий утренний воздух звенит от цокота лошадиных копыт, переклички мальчиков-пажей. «Ты никогда больше не будешь нуждаться, слышишь?» Ожерелье из жемчужин, с ее ноготь каждая, золотая филигранная застежка. «Нравится?» «Гибернийская работа. При осаде Лондона взяли». Только потом она заметила, что крученная шелковая нить в одном месте пропитана кровью. Она накрывает смесь чистой салфеткой и оставляет на ночь. Идет в другую комнату, их в домике всего 2, и садится к столу, за которым пишет письма. Берет жестянку из-под леденцов, как гремит. И не снимая крышки, она знает, что жемчужин осталось всего 5, а через месяц, когда она заплатит за дом, их будет 4. «Назло врагам», — думает она, подслеповато щурясь в тусклом свете, и морщинки на лбу раньше времени превращают ее в старуху, какой она и без того скоро станет. Королева. Лепестки опадают со склоненных над ручьем кустов императрицы Жозефины и славы Дижона. Им не нравится расти у воды. Все в этом уголке сада должно напоминать о деревне. Искусственный ручей с декоративными рыбками, грушевое дерево, которое еще ни разу не цвело, колокольчики, старательно высаженные по весне садовником. Именно здесь больше всего любит бывать королева, но розам не нравится ни она сама, ни ее романтичные воздушные платья, ни ее лепет, ни ее стихи. А вот и она читает Теннисона. Королева подставляет руки ветру, чтобы затрепетали широкие рукава, и представляет себя прекрасной Элейн, плывущей вниз по реке к Камелоту. Нелегко быть лилейной девой с таким-то животом. О своем животе она старается не вспоминать, не прикасаться к нему, делает вид, будто его не существует. Уж, конечно, у лилейной девы Элейн никакого живота не было, думает она, забывая, что Галахад как-то ведь родился. А может, он тоже вышел из озера? Ее собственный живот представляется ей пещерой, во мраке которой растет что-то отдельное от нее самой, чуждое и враждебное. Всего 12 месяцев назад, вообще-то 14, но с цифрами у нее плохо, она была принцессой Елизаветой Гибернийской, носила розовый атлас, сплетничала с подружками про учителя верховой езды, танцевала с братьями в развалинах Вестминстерского собора, объедалась тортом на свой 17-й день рождения. А теперь она стала пещерой, и внутри нее растет что-то противное, не имеющее к ней, лилейной деве Астолата, никакого отношения. Но ей не хочется об этом думать. И она гонит эту мысль на задворки памяти, туда, где живут слизняки, лягушки и прочие противные твари. Она тянется за розой, громадной славой Дижона, но та в порыве раздражения втыкает шипы ей в палец. Королева вскрикивает, сует палец в рот и, как обиженный ребенок, плюхается на землю. Край ее воздушного платья собирает грязь на берегу ручья. Волшебник. Вольфганг Мак вставляет в петлицу сорванную утром розу и смотрит на себя в зеркало. При виде пугала в линялом шерстяном костюме с поникшими седыми усами он хмурится, в точности как нахмурился бы его учитель, герр-доктор Амброзиус. Жалкий вид для придворного волшебника.
1: «Gott in Himmel!»
0: — бормочет Вольфганг Мак по детской привычке, которую хранит больше как память о родине, ведь он атеист, хотя и неубежденный. Он знает, что бог тут ни при чем, а виноват король, который платит так мало. Платили бы ему, скажем, на шиллинг больше в неделю, хотя что толку, он и это отсылал бы чахоточной сестре, умирающей на водах в Берне. Ее лицо, бескровное и бледное, преследует его неотступно, словно призрак, и Вольфгангу стоит немалого труда изгнать его сейчас из памяти. Он берет в руки томик стихов Гёте, заботливо перевязанный розовой ленточкой, и вздыхает. «Ну и подарок принцессе на Кристины». В часовню он входит робко, потупившись. Там людно и шумно, придворные обмениваются последними сплетнями. Когда он идет по проходу, какая-то герцогиня задевает его своим шелковым шлейфом, а виконтесса тычет эгретом в глаз. Шпага благоухающего водой Наполеон Маркиза запутывается у него в ногах, и он едва не падает в объятия баронессы, которая мерит его взглядом через лорнет. Бочком он выбирается из давки и отступает в угол часовни, где прячется весь остаток вечера. «Кристины начались», — думает он. Из угла ему слышно, как архиепископ бубнит что-то на плохой латыни, но не видно ничего, кроме чучел птиц на дамских шляпах да блестящих от макарсарового масла мужских голов. Да, архиепископу не мешало бы поучиться у герра-доктора Амброзиуса. И Вольфганг, как это часто бывает с ним, переносится мыслями в берлинский дом, в лабораторию, где крепко пахнет мылом, потрескивают угли в жаровнях, пыхтят перегонные кубы, а среди книг, втраченных молью переплетах, дремлет чучело Василиска. Он вспоминает свою постель на чердаке и сестру, которая служила горничной в доме герра-доктора, чтобы он мог учиться на волшебника. Ее лицо, бледнее простыней на водах в Берне, снова встает у него перед глазами, и он опять думает, как дорого обходится лекарство. Кажется, он что-то пропустил. Толпа подалась вперед, несут подарки. Конь-качалка под красным кожаным седлом, серебряный бокал, чепчик, вышитый монахинями Ионы. Свой томик Гёте он прячет за спину. Внезапно он видит знакомое лицо. Как-то раз она пришла к нему в сад, села рядом и стала расспрашивать о сестре. «Да», — вспоминает он, — «незадолго до этого у нее умер брат, и когда он заговорил о своем одиночестве, в ее глазах встали слезы». Даже он, человек далекий от придворных интриг, знал, что эта женщина была любовницей короля. Она исчезает за надушенным маркизом и появляется снова, совсем рядом с алтарем, где королева, неловко прижимая белоснежный сверток к груди, принимает подарки принцессе. Король тоже заметил ее, и золотая борода не смогла скрыть недовольной гримасы. Вольфганг Мак, который ничего не знает о нынешних отношениях короля с бывшей любовницей, недоумевает, почему тот сердится. Она поднимает руку, совсем как архиепископ. Что это за аромат? Такой таинственный и сладкий, от которого мгновенно проясняется в голове и хочется чихнуть. Он бессознательно принюхивается. Фиалковый корень, чернильный орешек, розовый лепесток, помет летучей мыши с легкой примесью уксуса. Разговоры стихают, умолкают даже деревенщины баронета у дальней стены часовни. Она произносит:
1: «Вот мой подарок принцессе. В 17-й день рождения она уколет веретеном палец и умрет».
0: Надо ли говорить, что за переполох тут поднялся? Встревоженный и несчастный, Вольфганг Мак наблюдает за происходящим из своего угла, покусывая ус. Какие крупные слезы стояли у нее в глазах тогда, в саду. Суматохи ему наступают на ногу. И тут неожиданно его зовут. «Где этот чертов волшебник?» Затянутые в перчатки руки выталкивают его на середину часовни. Он оказывается прямо перед королем, чье багровое от гнева лицо утратило всякую привлекательность. Королева лежит в обмороке, ей подносят флакон с нюхательными солями. Архиепископ держит принцессу как куль с овсом, который откуда ни возьмись свалился ему прямо в руки. «Что это такое, маг? Колдовство или глупый розыгрыш?» Вольфганг нервно потирает ладони. Он перестал заикаться еще в детстве, но тут вдруг запинается.
2: «Да, ваше величество, колдовство».
0: Дурманище, таинственное, самое что ни на есть настоящее колдовство. Такое ни с чем не перепутаешь.
3: «Так уничтожь его! Расколдуй обратно, делай, черт тебя подери, что хочешь, но чтобы все стало как прежде!»
0: Вольфганг Мак уже знает, что ничего тут не поделаешь, но рассеянно кусая в присутствии короля ус, отвечает:
2: «Конечно, ваше величество».
0: Король: «А как бы вы поступили, если бы не Яков IV британский, а вы сами мерили теперь шагами зал совета на глазах у своих придворных, графа Эдинбурга, чьи владения обширнее ваших собственных и включают сотни и сотни акров девственного леса, который французский император хоть сейчас купит на корню, ведь ему нужно заново отстроить флот после неудачной индийской кампании? Графа Йорка, чья родословная восходит к Тюдорам, пусть и по женской линии, и архиепископа, который совсем недавно порицал грех супружеской неверности с кафедры собора в Абердине. У вас над головой стяг с британской розой о 12 лепестках. Лишнее напоминание о бывшей пассии, по чьей милости вы вот-вот лишитесь престола. Редеющие волосы Эдинбурга, двойной подбородок Йорка, золотая строчка, маскирующая расставленные швы архиепископского облачения, предупреждают вас, такого молодого, чья борода пылает на солнце, точно клубок золотой пряжи, подагра не за горами. Вся экономика Британии стоит на торговле шерстью, а пряжа ценится вдвое дороже сырья. Налог на продажу шерсти – главный источник ваших доходов. Королева, которую вы даже в мыслях не называете Елизаветой, молода. Вы подсчитываете. Через 3 месяца она оправится от родов, еще через 9 родит другого ребенка. Осенью у вас будет наследник».
4: «Ну так что же?»
0: Эдинбург откидывается в кресле, и вас охватывает непреодолимое желание свернуть его морщинистую шею. Вы отвечаете: «Не вижу необходимости уничтожать 1000 прялок из-за каприза одной сумасшедшей». «Мадлен, лицо припухло со сна, на шее красные

Однажды один внезапно прозревший гражданин понял, что все есть майя и игра ума. Атман есть брахман, а сам он трансцендентная фрактальная копия Шивы, Будды и Кришны в одном лице. Освободившись от оков иллюзорного мира, зашел он в гости к мирянам. Увидев, что эти примитивные сансары

ничто. И сахарница ничто, и то, что я наклал в сахарницу, тоже ничто. Существует только момент здесь и сейчас, и я уже не тот, кто насрал в сахарницу. И сахарница уже не та, что минуту назад. А вам, хозяевам, нужно просто отпустить сахарницу. Потом он объяснил им, что хозяева напрасно навешивают ему роль нарушителя каких-то человеческих правил, потому что они сами придумывают свои правила и назначают нарушителей. Потомственный Бхагаван из Матич продолжал: «Я не руковожу собой, мною руководит вселенная, Бог сущее. И сам по себе акт насера в сахарнице

восприятия от этого яда. Принять противоядие в виде прощения и раскаяния в слепоте. Отхлебывая чай, новоиспеченный шаман подумал с улыбкой: хорошо быть просветленным шаманом. Ты можешь отменять правила, по которым действует мир, и вместе с этим отменить и сам мир, в котором они действуют. Это очень крутая магия, это настоящая свобода. Хозяин, сидевший молча, не сводя взгляда со святого человека, выслушал его горячую

Еще много подарков для такого высокодуховного человека. Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.

Give it to Hitler's atmosphere.

Лучше наряды на себя надеть. Мужики, галстук.

0: кактуса. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке

des années. Que le silence me retient, me garde à ses côtés.

I'm stuck. Does it get easier?

Круглов, как там тебе? Зайди.

0: пошел нахуй! И ты нахуй, да все нахуй! Блять!
1: Бля.

0: Что значит потом?
1: Простове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюхает.

0: miștei na 24. Rubliștei na 24. Rubliștei na 24. E durbera da sabi age, bi age. Șoro. Раз не обессудьте по-братски.
1: Ошибка.
2: Свободен, брат.

Это поистине ужасный момент. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. Писал по этому поводу следующие строки. А не пошло бы оно все нахуй? Все поняли? Прекрасно.

0: Как же прекрасен наш город ранним утром. Идешь по улице, кругом ни души. Мир кажется таким чистым.
1: Кстати, не забудьте потеплее одеться. Сегодня в Петербурге +5 градусов. Возможен дождь. Продолжит наш эфир.

добрый вечерок, наслышанный о вашей компетенции. Вытирайте ноги, правда, вместо полотенца у нас листинги кода. Кстати, любите футбол? На рабочем столе мяч и ворота. Забейте гол, собеседовать вас будут двое. Java, господи.

возможности линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

наблюдается моя реакция. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.